Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L0TU 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака, дратути, ди-комьюнити. Если твоя утренняя зарядка состоит из трех подходов под откладыванию будильника на 5 минут из-за чемпионата мира, тогда присоединяйся к нашей футбольной сборной под названием шоу «Разбудильники».
1: Здесь, не знаю, голкипер Катя Бодрова.
0: А я нападающий.
1: То это точно.
0: Диджей от другой мамы Саймон Черный Перец Акбалао Мэри Укуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ой, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Симметрично. Этим утром ехала в такси, болтала с водителем. Он выяснил, где я работаю. И признался, что слушает вообще другое шоу по утрам обычно.
0: Как это может быть?
1: И я подумала, так, нам нужно забрать этого человечка у конкурентов и придумать веские поводы остаться с нами. Ты знаешь, такой бизнес-подход.
0: Он должен слушать нас, да?
1: Почему он должен слушать шоу «Разбудильники» — наше преимущество? Итак, погнали.
0: Ну, погоди, то есть мы сейчас тебя продаем, да?
1: Да, давай продаем
0: окей,
1: себя.
0: Так, все, окей, хорошо, продажа пошла. Окей, так.
1: Мы уникальное черно-белое шоу. Цветных шоу, извините, много.
0: Да уж, а вот у нас вот Йинь и Янг, да? Так, нас дети слушают, то есть под нас дети просыпаются и, наверняка засыпают.
1: Наверное. То есть мы семейное шоу, мы давно это выяснили.
0: Да.
1: Конечно, у нас классные хиты.
0: О, вообще, хиты очуменные. Причем здесь и футбольные, и хиты с начесом.
1: Мы поздравляем людей с днем рождения.
0: Абсолютно верно. Кстати, здесь еще мы можем, то есть через радиоприемник наливать вам кофе.
1: Да, мы делаем такое.
0: И пуэр. Так. И мы глаза распахательные шоу.
1: Вот.
0: Так, мы эндорфиноповышающее шоу.
1: А, так мы «Разбудильники», ты сам говорил, это самое длинное название шоу вообще в стране.
0: 13 букв.
1: 13 букв.
0: Это рекорд. Нас уже засунули в вики.
1: Да, водителя зовут Михаил. В общем, Михаил, слушайте нас с 7 утра до 10 по московскому времени. Вы точно не пожалеете. А если и так, мы, что обычно такое в таком случае говорят, мы вернем вам деньги.
0: А мы настроение вернем, если что. Мы так работаем.
1: Шоу «Разбудильники», шоу с гарантией. Ребята. Ну, кроме того, конечно, главным образом мы еще и пробушку устраиваем. Никто ее этого не делает,
0: да,
1: только мы.
0: И у нас напоследок у нас очень длинный срок угодности.
1: Да, это правда.
0: Надеемся, да. Что, то есть мы как мед работаем, то есть надеемся, мы не портимся, да?
1: Да, мы лучше только. Засахариться можем. Господи,
0: это,
1: я нормально, я считаю, мы бизнесмен.
0: Да,
1: мы нормальный подход.
0: Хвалим себя и не краснеем.
1: И не краснеем, конечно. Что касается пробушки, как это выглядит и что нужно делать? Отправляться в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры, в личку в том числе, написать, как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить этим утром.
0: Да, если что, ребята, по жизни мы очень скромные люди. Да,
1: вот, да очень.
0: Поверьте.
1: Красивые, смелые, успешные очень и очень скромные.
0: Скромнее не бывает. Ну что ж, мы уже сказали, что Дерет тоже можно заказать.
1: Конечно, Дерет,
0: короче. А если у тебя рождение по пункту, ничего для себя не нашел, у нас там именно в досуге, да? Просто пришли, из какого города ты вообще нас слушаешь? Это называется перекличка городов. Спасибо за внимание от ваших скромных слуг. Через одну песню вернемся. Это шоу!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, шоу с гарантией. У нас есть заявки на пробушку, готовы их выполнить. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как зовут, где живешь и кого нужно разбудить.
2: Да, и продукт, который мы вам гоняем, имеет длинный срок угодности.
1: Угодность, именно.
2: Ну что же, кто бы нас не слушал, сейчас мы очень рады. А если вы только присоединились, да, мы с Катей уже чуть больше полгода фигачим с утра пораньше. А сейчас пробушка. Сейчас прочитаем заказ, а потом мы уже покажем, как это происходит. Это в случае, если вы только что нас начали слушать, как твой таксист.
1: Михаил.
2: Да? Михаил, да, вот. Михаил, вот так все у нас происходит. Итак, смотри, у нас мессенджеры. Что прислали? Так, это у нас Серж Александрович. Бодрого утра, Саймон и Катя. Красивейший второй тайм вчера. Ну да, видали французы, конечно, против Сенегала, да.
1: Ребята, я смотрела только... А, нет. Я полтора тайма посмотрела. Где-то до 68-й минуты.
2: А там же первый тайм же гол вообще, пока никто не забивал.
1: Не, я видела гол Мбаппе. Это я видела.
2: Мбаппе красавчик вообще.
1: Черепашка-ниндзя
2: да,
1: наш.
2: И Олисы тоже красавчик. Ну, кстати, видно, что человек...
1: Алиса круче да, даже. Ты видела эти подачи?
2: Он же выиграл, он же стал игроком матча, на самом деле.
1: Он потрясающий.
2: Да, он крутой, да. Ну что ж, Мбаппе красавчик. И пробушка для всех футбольных фанатов. Он заказывает побольше красивого футбола на этом ЧМ. Две штуки 26.
1: Кстати, вчера я комментировала этот матч. О, какая подача! Мне говорят, передача в футболе. Алло.
2: Не, подача тоже есть.
1: Да?
2: Да. Ну да, ты же подаешь, вот. Ну, хорошая подача.
1: А, ну. А я вот на моменте передачи Алисы, когда он делал, я говорю, о, классная подача Алисы. И, кстати, комментатор классно пошутил. Ну что, значит, Алиса передает, значит, передачу Мбаппе. Надеюсь, ваши умные колонки. Не активизировать.
2: Причем все же голы от Мбаппе, они же были от Алисы, по-моему, да, кажется?
1: Да, по-моему, да.
2: Ну что, молодцы, ребята, но это только начало. Кать, как же приятно. Так мало о футболе говорим.
1: Да.
2: Ну что ж, теперь поработаем немножко. Спасибо всем за внимание!
1: Оле, оле, оле, оле, пишет Макс.
2: Окей.
1: Если это не я, если что. Доброе утро, футбольный сайк, корсетная Катюня. Все помнят, что я вчера была в корсете.
2: Ты знаешь, в чем вчера ты была неправа?
1: В чем?
2: Ты про этот корсет говорила пол эфира и нигде не выложила.
1: Ребята, я женщина. Интрига.
2: Ну, я не знаю, ну, Катя, это надо исправить срочно. Они все мне вчера писали, где корсет-то, ребят?
1: Разбудите, пожалуйста, мою любимую коллегу Настю, просит Макс из Москвы.
2: Окей, погнали.

0: дальше. Или делай вид, что работаем. О футболе хотим поговорить. Бодрого утра пишет нам Максим у нас в мессенджере. Сай и Катюша. Поздравьте, пожалуйста, Настену. Хотя написал Настену. Букву не обозначил. Вот, я чуть не прочитал Настену. А так, Настену. И меня с годовщиной. Вау, у нас ровно 3 месяца, как мы встречаемся.
1: Это не годовщина, давай сообщим человеку. 3 месяца.
0: Ну, месячина тогда.
1: Месячина, ребят, поздравляем вас.
0: Месячина и вас.
1: С трехмесячиной.
0: И вас. С трехмесячиной и вас.
1: Такой редкий случай, когда мужчина помнит о классных датах.
0: Я уверен, что она ему напомнила.
1: У нас годовщина. Она тебя запутала, у вас не годовщина.
0: У вас трехмесячина. Так, у тебя еще есть сообщение там?
1: Да, конечно. Любимые Катюша и Саюша, разбудите моих коллег. Работы так много, говорит Вика из Казани.
0: Вау, Вика из Казани и Настена и, как его зовут-то? Сейчас запомню. А, Максим, все, включите тусовку.

0: Спасибо за внимание. Ну что ж, скоро играем, Кать.
1: Да, мы готовы поболеть за нашего игрока. Звони по телефону прямого эфира 8-495-956-1012.
0: Пока я кричал, он лечит, я профукал.
1: 8-495-956-1012.
0: Ну что ж, перерывчик сделаем, да?
1: Давай.
0: А я не хочу вообще, прикинь. Ладно, это шоу «Разбудилники». Видите, как мы любим свою работу. Поэтому включи... Субтитры сделал DimaTorzok.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: Руснему на суточно.ру.
1: 6+. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Чек-чек, бум! Здорово, Димир! Бодро пожаловать в вечно летнее шоу «Разбудильники». Она обожает окрошку на фундуковом. Катя Бодров.
3: Лжец, лжец, лжец, диджей Саймон. Кофе на фундуковом, окрошку на квасе.
2: А, я так и сказал.
3: Так и было.
2: Я так и сказал. Так, играем в слово микс, тренажер для мозга, где коверкаем слова так, что они похожи на расписание поездов в Кюрасао.
3: Где это?
2: Ты сейчас спросишь, да? Это где?
3: Мальорка, это где?
2: А это Кюрасао, это где? Это остров на Карибском море. На днях он, то есть остров, проиграл Германии 7-1.
3: А, в чемпионате мира по футболу принимает участие.
2: Да, вот так что, какая бол, уже переписали.
3: Вообще много, конечно, стран, которые мы вообще впервые слышим.
2: Да, Кюрасао, да, теперь знаешь.
3: Кюрасао, мы болеем за тебя.
2: Нихао, Кюрасао.
3: Играть с нами будет Артем из Серпухова. Тём, привет.
2: Артем!
3: Ты с нами?
4: Привет, привет.
2: Артем!
4: Привет.
3: Ну давай.
2: Артем, знаешь, где Кюрасао?
4: Нет, не был там никогда.
3: Садись, два. А болел за...
4: Уже.
3: Смотрел матч вчера ночью Сингапур-Франция?
2: Сингапур-Франция?
4: Нет, нет, не смотрел, был занят.
2: Сингапур-Франция?
3: А что? Сенегал.
2: Сенегал.
3: Сенегал, точно.
2: Какой Сингапур?
3: Я не знаю.
2: Не, надо было сказать. Я так и сказал.
3: Я так и сказал.
2: Сенегал, да? Браво.
3: Ой, забираю эту фишечку. У нас впереди игра слова «микс». Тём, мы называем тебе устойчивые выражения. Их знают все. Ты тоже, мы не сомневаемся. Буквы только там расположили в хаотичном порядке. Твоя задача — расшифровать как минимум 3 из 5 этих самых выражений. Если справишься, мы отдадим тебе фирменный мерч от Радио ДФМ. И глобус.
2: Да уж.
4: Отлично.
2: Артём, а если не секрет, кем работаешь, кем зарабатываешь?
4: Водитель.
2: Отлично. Вот, ты наш человек. Теперь нас постоянно слушаешь, как я чувствую, да? Ты будешь нас слушать, да? Правильно?
3: Умоляю.
4: Слушаю, конечно.
2: Отлично.
3: Ты как будто вымаливаешь.
2: Ладно, играем, да, значит.
3: Давайте, погнали, ребят.
2: Так, слушай внимательно, у меня сломанный русский язык. Платбесный рыс.
3: Платбесный рыс. Что бы это могло значить?
4: Это с рысью что-то связано?
3: Рыс.
2: Это бывает только в мышелевке, да?
3: Да, именно.
2: В мышелевке только бывает?
4: Бесплатный сыр.
3: Да!
2: Браво!
3: Первый правильный ответ.
2: Так, да, уж фигачим. О, господи. Титос дан шудой.
3: Титос дан шудой. Это когда тебе мешают работать, например. Вот рядышком что делают?
2: Как будто
3: не сидят, а...
2: Как будто твоя тень, да?
3: Угу.
2: Сзади.
3: Можно сидеть, а можно?
4: Не сидеть.
2: Если ты не сидишь, а на двух ногах выпрямляешься, как это положение называется?
4: Стоишь.
3: Так, стоишь.
2: Правильно.
3: И вот кто-то стоит... Да!
2: Над душой! Потрясающий игрок вообще. Словно Мбаппе вообще.
3: Хорошо, идем.
2: Так, что это вообще такое? Тевер в Лагево.
3: Тевер в Лагево.
2: Ёшкина мама.
3: Это когда...
4: Это что-то новый какой-то населенный пункт.
3: Это...
2: Согласен.
3: Это все деревня Лагево.
2: Да.
3: Это когда, в общем-то, все мы летом, все мужчины в чемпионате мира, вот у вас... Пусто в голове, только вот гуляет.
2: Ну да, а кстати...
3: Проветривается.
2: Да.
4: Ветер в голове,
3: да!
4: Получается.
2: Браво! Проветривается! Отличная мне подсказка.
3: Нет, а ты был прям Алиса. Если Тёма был Мбаппе, а ты классные передачи делал. Помогал.
2: А я так, знаешь, как я хотел подсказывать? А что с моря дул в одной песне?
3: Ага.
2: Он бы сказал ветер, а потом уже... Это дольше, на самом деле.
3: Это дольше.
2: Да, лучше было сказать сразу, проветривается.
3: Вот видишь?
2: Браво, как.
3: Я так и сказал.
2: Это тебе.
3: Тёма, поздравляем тебя и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Зиба-зиба.
2: Он сказал зиба-зиба. Значит, ты нас слушаешь, красавчик. Теперь у тебя целых 9,5 секунд на привет.
4: Всем огромный привет и хорошего дня.
3: Какой быстрый Тёма. Серпухов, включи тусовку.
2: Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сегодня утро малооблачное, до плюс 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
5: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
6: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бигги-ди-бэнг, бум. Hello, D-вселенная. Это территория, свободная от уныния, под названием шоу «Разбудилники». Она уже перемешала карты мемо. Наша мемо-кудесниста. Не так сказал?
3: Кудесница.
2: А, мемо-кудесница. Катя Бодрова.
3: Человек, который готов включить кнопку «Скептис».
2: Да.
3: Диджей Саймон.
2: Yeah. Сейчас мемоскоп предсказания выращенные на солнечном свете и настроение. Оле, оле, оле.
3: Именно. Ты читаешь мои мысли и мысли звезд. Звезды сегодня расскажут, какой ты футбольный термин.
2: Ух ты, это миндальная связана с тобой. Ну что же, начинает, как всегда, или с другого ракуса?
3: Как хочешь.
2: А, значит, я с другого ракуса. Рыбы.
3: Автогол. Будьте внимательны, сегодня есть риск самим создать себе проблему, которую потом придется героически решать.
2: Эх, да. Вот у меня есть знакомая, которая пришла играть в баскетбол и забивает тебе у себя, потому что там сопротивления нету. То есть свою корзину закидывает. Ага. И говорит, так, не так играет в этой игре. Это автогол называется. Так, водолей.
3: Офсайд. Не торопитесь радоваться забитому голу. Убедитесь, что сыграли по правилам.
2: Да, правила, которые мало кто может объяснить нормально. Так, козероги.
3: Вы сухой матч. Надежны настолько, что проблемы просто не могут найти путь к вашим воротам.
2: Сухой матч. Это Испания Кабо-Верде. Вау, unbelievable. Так, стрелцы.
3: Лонгбол. Любите масштабные планы и не разменивайтесь на мелочи.
2: Скорпионы.
3: Красная карточка. Терпите долго, но если вас вывести из себя, последствия увидят все.
2: Ты же знала, что сейчас на чемпионате мира, если во время активного спора между соперниками один берет руки или футболку и прикрывает себе рот, потому что он хочет ляпнуть что-то крепкое, сразу красная карточка.
3: А, даже так?
2: Теперь так, да. Чтобы не оскорбляли, знаешь, на... Ну, на больную тему. Так, дальше. Где мы сейчас находимся? Виси, да?
3: Ничья. Хотите, чтобы все остались довольны, даже если это практически невозможно.
2: Да, расходимся мирно. Девы?
3: Наушная камера. День, когда хочется чего-то новенького, вроде нового гаджета футбольного арбитра.
2: И кроме этой камеры, знаешь, у него же гарнитура тоже есть. Он же может говорить на весь стадион теперь. Вот такая фишка. Львы.
3: Хэт-трик. Рассчитывайте не просто на успех, а сразу на 3 повода для аплодисментов.
2: Хэт-трик, 2 гола, да. Так, дальше раки.
3: Добавленное время. Не торопитесь уходить с вечеринки, из офиса или выходить из отношений. Впереди самое интересное.
2: Как вчера в матче Франция-Сенегала, да? В добавленное время вообще 2 гола закатили.
3: На этом моменте я уснула, простите.
2: Ты ушла, что был 1-1 или что-то?
3: Был 1-1, да.
2: Там нет, мне было 1-1.
3: Это была проверка?
2: Да, там было 2-0, а потом...
3: Нет, я ушла, когда 1-0
2: было. А потом 2-1, а потом 3-1.
3: Подожди, был офсайд, потом забили сенегальцы, но это был офсайд. Вот, на этом моменте я ушла.
2: Окей. Ну что, раки?
3: Были.
2: Значит, близнецы.
3: Финт. Никто до конца не понимает, что вы задумали, включая вас самих.
2: Тельцы.
3: Вратарь. Это не день, это ваша прайм-эра. Как голкипер сборной Кабо-Верде, вы проявите себя на все 100.
2: Да уж, 50 тысяч подписчиков, а после героического... Как?
3: Героического
2: матча.
3: 6 миллионов.
2: 6 миллионов подписчиков набрал. И напоследок Овны.
3: Сегодня вы контр-атака. Действуйте быстро, решительно и без лишних раздумий.
2: Неужели сегодня будут змеиносцы?
3: Будут.
2: Ух ты! Давай!
3: Серия пенальти. День будет состоять из нервов, сомнений и внезапных поворотов, но скучно точно не будет.
2: Ну что же, Кать, вообще, мы так мало о футболе говорим.
3: Очень мало.
2: Очень мало. Но через несколько минут, может, повторим? Так
3: давай.
2: Мало говорим, да?
3: Согласна.
2: Ладно, окей, это шоу «Разбудилники». Ты только что послушал мега-позитивный футбольный мемоскоп. От души. Зиба-зиба за внимание. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Зачисляй, храни и трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Энет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
9: И тогда заперет нас в
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И кто сказал, что летом не надо учиться? Мы будем. Рубрика ABCD-шка впереди. Урок английского языка от Саймона. И сегодня мы выучим очередное новое сленговое словечко или целое выражение на английском языке.
2: Кстати, у меня в мессенджере DJ MC Simon. Я прокачиваю уровень знания модного английского сленга у моих подписчиков с помощью квизов. Квиз мы скоро пройдем с Катей, а пока делаем домашку. Ну, лето все-таки тяжело учиться вообще. Погода классная, хочется вообще на улице.
1: Ветер в голове.
2: Да, и с моря дул, да, и в голове, да? Ну что же, ты помнишь, что означает фраза «brown bagging»?
1: Это точно что-то связанное. Я помню, мы шли от того, что это бумага в буквальном
2: коричневая.
1: Смысле. Коричневая бумага. Пакет, некая упаковка.
2: Так.
1: И это на сленге означает практику, когда человек берет домашнюю еду с собой на работу.
2: Да.
1: На учебу.
2: Да-да, и всем воняет, да? Да-да, то есть это и в целях экономии. То есть это сейчас стал большим трендом.
1: И это круто.
2: Вот, то есть человек экономит и...
1: Сам собой приносит еду в контейнере.
2: Да, вот так один чел уже купил. Купил машину, тачку. Вот несколько лет ходил, только именно на домашней еде вот существовал на работе.
1: У меня была подруга, которая купила себе дорогую машину, и она всякий раз каждое утро встречала меня, я иду с стаканчиком кофе. Она говорит, да, конечно, Катя, так ты на машину в жизни не заработаешь.
2: Так, не тачку, да, так тачку не купишь. Ладно, но пока Катя в заложниках у кофе, давай сыграем с тобой в квиз.
1: Давай.
2: Который у меня сейчас в мессенджере вот висит. Кто уже прошел, знает, а куда еще не прошел, все равно загляни. Что такое All Gucci? All Gucci.
1: Это когда ты вся на брендах.
2: Ну, еще будет три варианта ответа.
1: Так, давай.
2: Да? Ну, мне кажется, так легче будет, да? Первый вариант ответа – все пучком. Второй вариант ответа – шмотки с рынка. Третий вариант ответа – мажор с золотой пеленкой.
1: Вот я между последними двумя разрываюсь. Может, это как раз наоборот, да, то, что ты реплики какой-то фейк надеваешь? То есть второй вариант.
2: Второй вариант – шмотки с рынка, да? Я одеваюсь на луже.
1: На картонной коробке.
2: На картонной картонке.
1: Ой, да. На картонке.
2: Да, там же лужа, по-моему, назвался, да?
1: Что?
2: Ладно. Кто понял, понял. Так мне просто старшие поколения рассказали, что есть место там, где вот все секонд-хенды раньше продавались. Вот.
1: Ну, да я говорю, на рынке, конечно, мы затаривались. И всегда встаешь, если это зима и холодное время года, на картоночку. Разуваешься на картонку.
2: Это же не секонд-хенд же был.
1: Не секонд-хенд,
2: окей.
1: А рынок.
2: Окей, значит, шмотки с рынка, да?
1: Uh-huh.
2: А чем тебе не понравилось все пучком или мажор с золотой пеленкой?
1: Все пучком как будто не оправдывает это название. Я все-таки думаю, что эта фраза идет от бренда.
2: Понял.
1: И что-то связано с вещами.
2: Окей, я сейчас тебе включу звук победы. Прости, дорогая.
1: Нет.
2: All Gucci – это популярный сленг, вдохновленный известным модным домом. Он означает «все супер-пупер-дупер, все пучком».
1: У меня все не All Gucci.
2: Но мне твой вариант все-таки больше нравится.
1: Ну, хорошо. Запомнили.
2: Шмотки с рынка.

0: есть еще способ развеселиться. Скажем хором «нет» хмурым лицам. Включим радио DFM. Всем акуна матата, жизни без проблем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сегодня утро малооблачное, до плюс 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю. Let's go,
7: время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
12: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
13: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
14: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В застолье его цель. Сытный ужин всего за 199 рублей.
13: Собираемся, дорогая!
14: В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
15: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
16: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
17: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход – каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буряка. Салют, ди-тусовка. Если ты уже сегодня совершил главный утренний подвиг, досмотрел матч Аргентина-Алжир, который стартовал в 4 утра. Сочувствую и поддерживаю. Сейчас добудем тебя в шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, а с недавних пор диджей от другой мамы Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Ну что, мы традиционно открываем вот этот журнал под названием, футбольный журнал под названием «Саймон Акблау Мириу Куланджа» и спрашиваем, что в последнее время на чемпионате мира произошло. Рассказывай.
0: Кат, у нас журнал называется «Как мало мы говорим о футболе».
1: Давайте поговорим еще.
0: Просто ну, такая приятная история. Шотландский фанат преодолел более 5000 километров пешком в килте. То есть в мужской юбке,
1: да,
0: в килте, через всю Америку и пришел на чемпионат мира.
1: А что за челлендж он себе такой?
0: Он это второй раз это делает в жизни, то есть это его фишка, он идет пешком очень-очень долго.
1: Как паломник.
0: Да, как паломник, а его цель это...
1: Показать им свою юбку.
0: И в том числе, и деньги собирать на благотворительность.
1: Да. Вот такое, да. Такая у него мотивация.
0: Ты можешь себе представить, что он преодолел, получается, как будто он пешком, пешка Ралом шел из Москвы до Иркутска.
1: Да ты что?
0: Да 5000 километров.
1: Интересно, сколько денежек собрал и он куда направил?
0: Знаешь, он собрал? Он собрал на благотворительность более 1 000 000 фунтов стерлингов.
1: Ничего себе.
0: Его встретили там как герой вообще, то есть толпа его ждала.
1: Заслуживает уважения.
0: Да, так что он и свою юбку показал, то есть килт, и бабки заодно то есть заработал.
1: И бабки заработал. Да. И хорошее дело сделал. Угу. И удовольствие получил наверняка. Оказался же он на матче-то самом.
0: Да, то есть это главный, собственно, гол он забил.
1: Mm-hmm.
0: Вот. А у нас гол же ключевое слово сегодняшнего дня, да? Гол.
1: Да. Отправляйтесь в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры, потому что у нас стартует игра «Разбирайка». Что мы в ней делаем? Расшифровываем максимально смешно разные аббревиатуры. И сегодня действительно гол. Г-О-Л. Mm. Как можно расшифровать аббревиатуру? Идеи уже накидывают наши слушатели.
0: Г-О-Л, да?
1: Да.
0: Галя, отмена лосося.
1: Это же за...
0: Помнишь мем, да?
1: Ежедневно, да, у нас отмена.
0: Галя, у нас отмена, да.
1: Проверка тебя на советские фильмы. Гюльчатай, открой личико.
0: What?
1: Не смотрел?
0: What? Нет.
1: Ладно.
0: Это там, где моргали и выкали, нет?
1: Нет, совсем. Утомленное солнцем, да, по-моему? А какие еще варианты?
0: Я смотрел этот фильм.
1: Да?
0: Утомленное солнцем, я смотрел.
1: Это одна из ключевых там фраз.
0: А, да? Но там, где Никита Михалков, да?
1: В качестве режиссера. А играет Миронов.
0: Не, Миронов играет, и сам Никита Михалков тоже там играет.
1: Все, мы запутались.
0: Но этот фильм, он же взял Оскар, на самом деле. То есть это, по-моему, то ли первый советский фильм, который взял Оскар.
1: Наверняка.
0: «Утомленный солнцем» взял Оскар.
1: «Гуси обратно летят».
0: Да?
1: Да. Это расшифровка аббревиатуры ГОЛ.
0: Тоже из фильма, из кино?
1: Нет.
0: А, уже не из кино. А первый, напомни, я забыл, как...
1: Гюльчатай, открой личико.
0: Это же не русский язык-то.
1: Гюльчатай — это не русское имя, а это, ну, язык русский.
0: А, именно личик это...
1: Личика, так и говорят. Есть лицо, а есть личика.
0: А, я понял. То есть гюльчатай, открой лифчик, да? Окей, я понял.
1: Да, ты все правильно запомнил. Мы предлагаем вам расшифровать эту аббревиатуру. Напомню, максимально смешно. В завершении нашего эфира мы подведем итоги. И за самый классный, за самую классную расшифровку вручим фирменный мерч от Радио DFM.
0: Так, «Утомленный солнце» я получил какую-то информацию, да? То есть, но он точно взял Оскар же.
1: Да?
0: А, да, «Утомленный солнце» взял Оскар. Там снимается Никита Михалков. Но ты говоришь о фильме под названием «Белое солнце пустыни».
1: «Белое солнце пустыни»,
0: но,
1: да.
0: Кто виноват? Солнце. И там солнце утомленное, вот здесь белое.
1: Это лето. Кроме того, заказывайте «Правушку» все там же, группа ВКонтакте, в наших мессенджерах. Пиши, как зовут, где живешь.

0: Кого нужно разбудить?
1: Угу. Ну, это в резюме. У нас умные шоу, ребята. Вот мы даем вам точную информацию. Ну что, скоро вернемся и начнем пробушку раздавать. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я кинобратик от другой мамы, Саймон Черный Перец. Ну что ж, Катя, у нас есть... Галя, у нас есть отмена.
1: Так, лосося.
2: Миронов не снимался в фильме «Утомленный солнцем». Это Меньшиков.
1: Давай по полочкам. Меньшиков там
2: Меньшиков, да. Но фильм взял «Оскар», действительно. Но это не первый русский фильм, который взял «Оскар». Их тут, ребят, разгром, ну, 42-й.
1: Ну, «Москва слезам не верит». Это, по-моему, первый фильм, который брал Оскар?
2: Нет, вообще раз, два, вообще четвертый фильм, который взял Оскар.
1: А, серьезно?
2: Прикинь.
1: Короче, мы запутали. Ты хотел нас распутать?
2: В 1942 году документальный фильм брал Оскар. Вот разгром, вот какой-то войск под Москвой называется, немецкий войск под Москвой называется. Это первый фильм, который взял. Это документальный фильм. Потом уже идет «Война и мир». Потом «Дерсу Узала». А только на четвертом месте идет «Москва слезам не верит», «Утомленным солнцем». Вот так.
1: Я хотела распутаться, я запуталась.
2: Но, окончательно. Но потом уже сами уже как бы вбейте в поисковик и дочитайте.
1: Да.
2: А так вообще приятно, вообще удивлен. Я даже думал, только «Утомленный солнце» и «Москва слезам не верит», а оказывается, еще там еще вот три киноработы.
1: Признаний было много. Угу. Ну что, мы готовы устраивать пробушку и киноманам, и не очень. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь. Кого будем будить в наших мессенджерах, можно сделать то же самое.
2: Mm-hmm. Так, у нас кто пишет? Unnamed. В мессенджере. Доброе утро, Саймон и Катя. Москва и область, которая за слезами верит, область с вами. А еще единственное, кто прогоняет понедельничный хандрит. Это кто? Сегодня же не понедельник вроде, да? Среда.
1: Что так. С тобой, да, у меня хандрит?
2: Да, ладно, хорошо, будем знать, вот так и запомним. Ну что ж, что поставим, Катя, что ты хочешь?
1: Ну что-то поэнергичнее, конечно.
2: Имеет отношение...
1: Хандрит надо лечить.
2: Надо лечить, да? Что-то очень именно, ну, типа, тема кочевая, да?
1: Конечно, все как мы любим.
2: Ну давай, вот такая тема, ты точно ее знаешь.

0: Доброе утро, разбудильники в восторге от вашего шоу. Семье тоже приходится быть в восторге, потому что кофе варится только с вами.
1: Вау.
0: Разбудить мою дочь Софью, а то она спит, а я завтрак собралась делать. И спасибо за ваше шоу, вы офигенные. Спасибо, Надежда.
1: От всего сердца черного перца и от корсетной Кати. Зиба-зиба.

0: Ну что ж, пишет нам в мессенджере Алиса. Разбудите мою собачку Риму. Нам пора угулять, а она ленится и просит еду. Но можешь и покормить, а потом выгуливать.
1: Рима, гулять. Доброе утро. Разбудить мою жену Калинину Настю. Она едет на работу. Привет из Саранска, передает Дмитрий.
0: Саранск, включи тусовку.

0: Чтобы готовы еще и поиграть с тобой, телефон прямого эфира напомним. 8-495-956-101-2. Звони уже сейчас.
1: А если на Оле, то есть на БИС?
0: 8-495-956-101-2.
1: О, бодро пожаловать в глаза распахательное шоу.
0: Разбудильники!
1: Включи тусовку!

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
9: И тогда заберет нас в
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
15: Бесплатная доставка весь июнь из «Гиперленты». Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 107-8320-48-605, 6+.
1: А теперь тусовка.
16: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер.
2: Акуна Матата. Дилетний курорт. Всем жизнь без проблем. А это оле-оле-оле шоу. Разбудильники. Она, сидя на диване в корсете, может уволить любого тренера на чемпионате мира по футболу. Катя Бодрова.
3: Он не спит ночами, чтобы смотреть, чем диджей Саймон.
2: О, да, мало спал, но ничего. Приятный такой недосып. Да, вот мне нравится. А сейчас игра «Дублер», где надо повторять звуки и не упасть лицом в футбольный газон.
3: Mm-hmm, это точно.
2: Обычно лицом в грязь.
3: Да, именно. Или в салат. Играть с нами будут двое парней. Это Алексей из Санкт-Петербурга. Леша, привет.
2: Hello, Леша!
4: Всем привет, дорогие ведущие!
3: Рад тебя слышать. И Филипп из Москвы. Фил, а ты здесь?
5: Да, я здесь.
2: Филипп, привет еще!
3: Ребят, мы... Такой вопрос вам. Вы киноманы или как? Леш, ты кино любишь?
4: Да, вполне. Но на данный момент больше мультики, вернее, чаще.
2: Ну, а за музыкой следишь?
4: Да, конечно.
2: А, ну, значит,
4: хорошо. Каждое утро, благодаря вашему эфиру.
2: О, красавчик.
3: Филипп, а ты не ходил на Майкла? Вот популярный сегодня фильм.
4: Хотел пойти с женой, очень хотели пойти. А, извиняюсь.
3: Да, вопрос Филиппу.
4: Все, молчу.
3: Не, Фил ходил, нет, в кино?
5: Нет, к сожалению, нет.
3: Очень тебе рекомендую, ребята.
2: Так, у нас сегодня в гостях Филипп и...
3: Алексей.
2: Вот Алексей звонкий, а Филипп такой томный.
3: Томный, да. Ребята, к чему это все? Я сходила на это кино, не могу выбросить теперь треки Майкла Джексона из своей головы.
2: Из головы, да.
3: А кроме того, я знаю, что Сай умеет его пародировать практически на 100%, поэтому он поможет вам в этой игре в том числе. Ваша задача сейчас... услышать мой голос Майкла Джексона и повторить максимально точно то, что он исполнил. Тот, кто сделает это точнее или смешнее, тот победил. Угу. Все просто.
2: Я там слышу голос. Это у кого?
3: Красного далека.
2: Да, это у Алексея, это у тебя ребенок говорит, нет?
4: Так точно, конечно.
2: А как зовут?
4: Артем,
2: отлично. Артем может папа помочь, если что.
3: Вполне себе. Угу. Кажется, Леша дозвонился первым, поэтому ему и начинать. Внимательно слушай и повторяй. Погнали. Элементарно, я считаю.
2: Не особо, но давай жги, Алексей. Пусть Артем даже поможет, если что. Слушаем.
3: Попытка за... Хорошая попытка, Леша. Посмотрим.
2: Окей. А теперь очередь Филиппа, да?
3: Да, Филипп, только послушай еще разок, чтобы была возможность повторить как можно точнее. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one. Дайте слово Филиппу, пожалуйста. Филипп, давай.
2: Филипп, ты вот твой ход. Давай.
3: Вау. Продолжай, Фил.
4: Фил, красава.
2: Бро, это невероятно.
3: Это очень хорошо. Такие ноты взял.
2: Скажи, ты вокалом занимаешься?
5: Да нет.
3: Так, давай ему задание со звездочкой.
2: Потрясающе.
3: Давай Филу задание со звездочкой.
2: Кажется... А, Филипп, тогда вот напоследок.
3: Вот это знаешь?
5: Нет.
2: Ну, давай попробуй.
3: Это фишка Майкла. Это была кукушка немножко, но ладно.
2: Не, ну неплохо, реально. Слушай, удивительно, что у него такой низкий голос. И еще может такие...
3: высокий,
2: да, верхний регистр берет, да, вообще?
3: Мне кажется, Филипп сейчас краснеет, сидит.
2: Ну, Алексей тоже красавчик. Так что... Ой, кого выбирать? Выбираем всех!
3: Ой, да! Что ты говоришь? Да! Какой сюрприз для меня. Он разорил нас на подарки всем. Да я только и рада. Леш, достается тебе фирменный мерч от Radio DFM. Фил, тебе тоже достается фирменный мерч от Radio DFM.
2: Конечно.
3: А вот привет мы дадим возможность передать только одному человечку.
2: Артему.
3: Это вот, да. Кто там визжит?
2: Господин Артем, давай, главный человек в доме.
4: Тема, скажи, маме привет. Мама. Привет, скажи всем.
3: Привет. Вот. Умница.
2: А Radio DFM он сможет сказать? Получится?
4: Скажи, DFM, привет. DFM, привет. Еще не проснулся, ты понимаешь.
3: Было бы здорово, если бы это было его первое слово.
2: Но все равно папа мерч-то заработал. Первое слово DFM.
3: Санкт-Петербург, Москва, включить тусовку.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сегодня утро малооблачное, до плюс 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM, шоу, где диджейский пульт не засыпает. Спящий режим никогда не уходит, потому что Саймон всегда готов включить нам что-то бодрое. И прямо сейчас рубрика «Микстура Саймона», где Сай обычно презентует разные миксы, посвященные праздникам, событиям, отдельным артистам. И интересно, чему посвятишь сегодня?
3: Сегодня моя микстура в стиле танцевальной музыки. Если кто еще не в курсе, танцевальная музыка зародилась в 70-х. Когда диджеи и продюсеры начали создавать музыку специально для дискотек, клубов и капустников.
2: Mm-hmm.
3: Да, спустя 50 лет эта музыка все еще заставляет людей изображать странные движения на корпоративах.
2: Это правда иногда очень странно.
3: Вообще. Ну что ж, теперь включи тусовку. Погнали.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: всем параметрам.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Оле, оле, оле, оле. Хеллоушки, ди сборная. Это Пепе спортивная часть шоу «Разбудильники». В студии Пепе фитосудья с научной камерой Катя Бодрова.
3: И тут еще зожник диджей Саймон.
2: А научная камера это что, объяснишь?
3: У арбитров футбольных появилась новая забава. Наушная камера. И теперь они могут вести как бы трансляцию самого матча через первое лицо, от первого лица.
2: Да, и все повторы уже теперь включают, во всех повторах включают их тоже, их кадры, да?
3: Да, и чтобы как раз их не обвиняли в том, что они несправедливо вынесли какой-то вердикт.
2: Может быть, это способ следить за ними, что человек хоть работает на поле.
3: Я надеюсь, в определенный на перерывы хотя бы ему отключают или...
2: Ну, теперь же есть водопой же, так что перерыв на водопой. Ну что ж.
3: Представь, просто он посмотрел на красивую девушку на декольте и спалился.
2: Ну что ж, так, смотри, мы же работаем над телом и духом, как и судьи с наушной камерой, пока холодильник не видит. В рубрике «Форма в норме».
3: Вспомнила одну фразу классную. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу.
2: Что там жмешь-то?
3: Это я к тому,
2: Пожмешь. Что там еще жмешь? Это что, жмешь или что?
3: Мы сейчас будем пожинать характер, но начнем с привычек. Итак, ребята, 10 привычек, которые делают тело стройным. Погнали, записываем заметки.
2: Давай беру.
3: Пей воду как по системе. 500 миллилитров после еды, 500 миллилитров перед едой, 500 миллилитров сразу после пробуждения.
2: Запомните, водопой.
3: Потому что перекусы тоже советуют заменять водой в 80%, потому что ощущение голода – это чаще всего просто жажда. Вторая привычка. Ешь одинаковые блюда каждый день. Оказывается...
2: Это про меня. Даже в ресторан прихожу, да? Одно и то же заказываю все время.
3: Рутинный прием пищи снижает до 200 решений в день. А это меньше переедания.
2: А где сбалансированная диета-то?
3: Ну ты баланс соблюдай жиров, белков и углеводов. Но это... нет ничего плохого в том, чтобы есть ежедневно овсянку по утрам, например.
2: То есть это главное, что надо усвоить в жизни, да? То есть углеводы, белки и жиры.
3: Кто-то великий. Третья привычка – формула сна. 3-2-1. Еда за 3 часа до сна, вода за 2 часа до сна, экран за 1 час до сна.
2: О,
3: хороший сон делает дефицит калорий в разы легче.
2: Сказал 3-2-1, я думал, это что? Это,
3: поехали.
2: Это в футболе, что ли? Это как это называется? Это стратегия на игру, что ли? 3-2-1.
3: Следующая привычка – пей свою еду. Жуй ее до жидкого состояния, чтобы сигнализировать мозгу, что ты наелся реально. Пятая привычка – убери жидкие калории. Соки, кофе 3 в 1, молочные коктейли – все это лишние калории.
2: Слушай, когда я узнал, что вермишель именно в дошике 400 килокалорий, это просто...
3: У меня был шок.
2: Да, в 100 граммах. Я был в шоке. Думаешь, просто лапша. А лапша-то весомая.
3: Шестая привычка – протеиновый шейк перед едой. Дает насыщение, снижает общий объем съедаемой пищи впоследствии. Любишь протеинчик?
2: Ну, кстати, я пока не мастер.
3: Да?
2: Да, у меня как по-старому,
3: я профессионал. Рекомендую.
2: Заметил. Я как по-старому вода, просто пью воду. Господи.
3: Добавь псилиум. Ну, это довольно... популярная добавка в еду. Тоже смотрите внимательно, потому что я однажды пила воды в ней, с ней, с псилиумом, нужно пить вообще в разы больше.
2: Да.
3: Иначе будет обратный эффектик.
2: Но еще знаете, что после этого вас будет звать Белый трон.
3: Да. Это наша цель.
2: Не, чтобы вы знали, но многие же не дочитывают. А, псилиум, это модно. И дай-ка я попробую. И на месте не усидится потом на работе.
3: Быстро пробегаемся по вставшим привычкам. Ну, например, восьмая. Греческий йогурт вместо десерта. Это тоже довольно вкусно.
2: Это топ.
3: О, кардио в мертвое время. Это классно. Беговая дорожка.
2: Что такое мертвое время?
3: Беговая дорожка на звонках, например. Велотренажер во время сериалов. Ходьба при созвонах. Так ты и дело выполняешь какое-то важное для тебя рабочее или бытовое. И спортом занимаешься. Называется мертвое время.
2: Катя, А когда уже овощевать-то? Когда отдыхать-то?
3: Погоди, десятую привычку послушай, иди отдыхай. Okay. Минимум 30 грамм белка в первый час после пробуждения. Стабилизирует голод, снижает тягу к сладкому и улучшает контроль аппетита на весь день.
2: Вау, а предпоследнее, то есть в мертвое время, когда отдыхать-то?
3: Кардио в мертвое время.
2: Когда отдыхать-то?
3: Забудь.
2: Ладно.
3: О пути забудь.
2: Ладно, когда на пенсии, тогда отдохнем. Хотя на пенсии мне скучно будет вообще.
0: Ну, как настроение?

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: После праздников рабочая неделя идет как черепаха еле-еле. Ну ты не грусти, ди народ, залей кофе или пуэрчик в рот.

0: без проблем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сегодня утро малооблачное, до плюс 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
3: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: Состав блюда меняется ежемесячно.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Для них лечение — это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, алоха, D-People. Если из-за поздних просмотров матч по чемпионату мира по футболу у тебя футбол... Чего? Если...
2: Выйди, зайди нормально.
1: Да,
2: давай.
1: Если из-за поздних просмотров матчей чемпионата мира у тебя футбольные мячи под глазами, разгладим мячи и зарядим тебя в шоу
2: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
1: А я вышел и зашел нормально. Зашел как черешня, не как вишня. Брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон. И мы вот о чем подумали. Мы слишком мало говорим о футболе,
1: да,
2: в нашем шоу.
1: Да.
2: И подумали хотя бы в одну игру, ну, какую-то тематику как-то внедрить. У нас впереди игра «Разбирайка», совсем скоро финал. Мы выберем победителя и вручим ему фирменный мерч от Radio DFM. А пока у тебя есть возможность присоединиться, действуй, отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе. И максимально смешно расшифровывай аббревиатуру ГОЛ. Г-О-Л.
1: Угу. Галя, отмена лабубу.
2: Лабубу? Уже лабубу, а не лосося. Так, какие еще есть? Главный отдел лени.
1: О-о-о! Главный отдел лени?
2: Лени,
1: это,
2: да.
1: А Лена это имя или...
2: Лень, я думаю, это лень.
1: А, понял. Энергосбережение.
2: Не лены, а лени.
1: А, энергосбережение, типа, да?
2: Да.
1: Что еще есть у тебя?
2: Где отдыхать летом? Грустный опыт любви.
1: О, прикольно.
2: Оля написала, да, девочки.
1: А тут Галя отмена лета.
2: Это уже сильно грустнее. Главный отдел любви. Это уже мотивирует.
1: Прекрасно.
2: От Алекса.
1: Так, Оксана пишет: гол, главный отжиг лета.
2: О, это прям как гимн этого лета. Газель объехала лихо.
1: Ух ты, если у тебя газель, тут Александр пишет: гиена отгоняет льва. Это что-то из этого...
2: Да, что-то на африканском.
1: Планета животных, да?
2: Гопник окрикнул лысого.
1: У меня гена. У меня гена, у тебя гопник.
2: Голкипер одел ласты. Ну, если не считать, что надел, нормально.
1: Ну, вообще, ребят, отжигайте.
2: Мне нравится.
1: Да, вообще, лайк.
2: Тем не менее, мы ждем еще более смешные, возможно, версии расшифровки аббревиатуры ГОЛ. Еще раз в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. И там же оставляй заявку на пробушку. Как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
1: Да, пробушка законно выйдет через несколько минут, через одну песню.
2: И зайдет нормально.
1: Да, и зайдет нормально. Это шоу
2: «Разбудилки».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, а с недавних пор диджей от другой мамы Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку. Группа ВКонтакте, наши мессенджеры, личка в том числе. Я буду зачитывать из группы ВКонтакте.
2: Окей, а я в мессенджере. Умида пишет: «Доброе утро, Саймон и Катя. Желаю всем хорошего летнего рабочего дня. Привет from Turkmenistan». Туркмени! Yeah! Слушаем! Танцуем. Включаем тусовку.

0: Ух ты! Доброе утро, наши любимые разбудильники. Разбудите нас с мужем, пожалуйста. Хоть и в отпуск, хоть и отпуск у меня, но надо собирать вещи и готовиться к переезду в субботу. Ростов-на-Дону, Евгения.
1: Но переезд — это ваша тема, да?
0: Ой, я как вспомню, так вздрогну. Ненавижу переезжать.
1: Не просто, зато скоро уже...
0: Ну да, новое гнездышко, тоже хорошо.
1: Даша, и потом приедем, погуляем
0: на новоселье.
1: Да. Мы, кстати,
0: в Ростов я бы сгоняла.
1: Да, не шумные.
0: Мы не шумные.
1: Да, не капризные. Вот.
0: И скромные.
1: Мало едим.
0: За себя говори.
1: Но таких же приглашают, там уже покажем истинное лицо. Пусть сначала пригласят. Ну что ж,

0: Ну что ж, работаем дальше. У нас в мессенджере пишет Аня. Разбудите мою подругу Ригу и ее дочку Еву. Они прекрасные. Понятно ваше было?
1: Как моя младшая сестра.
0: Непонятно было?
1: Я иду и пою.
0: Да, работаю и пою.
1: Вот в этот город, кажется, мы еще его пробушку не отправляли. Доброе утро, уважаемые, во-первых, вообще-то. Екатерина и Саймон. Разбудите Артема из города Азов.
0: Когда тебя называют Екатерина, это звучит как официально.
1: Екатерина и Саймон.
0: Екатерина Корсетовна.
1: Корсетовна. Семен Семенович. В эфире.
0: Ладно, пробушка будет...
1: Симон Симонович.
0: Будет выполнен. Поехали.

0: участие в нашей игре «Разбирайка». Расшифровываем аббревиатуру «ГОЛ». Группа ВКонтакте под последним постом. В наши мессенджеры. Отправляйся, делай красиво.
1: Делай красиво.
0: И получишь фирменный мерч от «Радио Диафа».
1: «Разбирайка» называется игра. Вы уже знаете, что делать. Что повторять-то? То есть один человек выгружает по 20 слов. А по 20 слов? Аббревиатур. Да. Ладно. Ну что же, Радио DFM, зиба-зиба всем за внимание. Это шоу «Разбудилники». Ключи. Все.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30.
2: ДФМ ТОП-30. ДФМ.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Микстура.
2: Разбирайка.
3: Вот.
2: Опять не туда натыкал.
3: Не туда натыкал, а так WhatsApp хотел нажать. Вот что хотел нажать, промазал. Ну что ж, WhatsApp, Ди Мундиал. Если ты думаешь, что гол — это Галя, отмена Лабубун, принимаем тебя в нашем супермаркете. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». В студии королева танцпола Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Сейчас игра «Разбирайка», где расшифруем все, кроме размер зарплаты после отпуска.
2: Игра «Разбирайка» действительно. Сегодня мы расшифровываем аббревиатуру GOL. G-O-L. Оставить свою расшифровку можно было в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, и в личку отправить тоже можно было. Ищем самую смешную расшифровку, все верно?
3: Mm-hmm. Так, я буду читать в мессенджере. А ты где будешь?
2: В группе ВКонтакте.
3: Окей. Okay. Так, что у нас есть? Ну, я вот, по-моему, уже говорил, что Гена отгоняет льва, да? То есть это Саша Александр присылал.
2: Готова отдыхать лежа. О, всегда, Оля, всегда.
3: Готова, что там, Оля?
2: Отдыхать лежа.
3: А, отдыхать лежа. Окей, так, что у нас? Гоша обнимает лемура. Это в личку прислал.
2: Это что-то из личной жизни.
3: Но это не подписался, правда. То есть Гоша обнимает лемура.
2: Сходил в зоопарк. Главный отдел лысых. Пишет нам Марат.
3: А там у них что, начальник — это Джейсон Стейтем, да?
2: У них там заходишь в это помещение, жмуришься, слишком, слишком светло.
3: Зато аэродинамичнее у них тестостерон очень много. Так, а что у нас? Гол государственных отважных людей. Так, окей.
2: Глажу облака ложкой. О, вот что мне нравится. Готов оседлать львицу.
3: Ух ты!
2: Что за лев этот зигар? Ну, мне кажется, Саша попутал сайт знакомств и нашу группу ВКонтакте.
3: А я думал, он работает по мему, там, где обезьяна съела на кабанчика, и они улетели вместе. Ты не видел мем, где обезьяна садится и стартует с места?
2: Это искусственный интеллект или нет?
3: Настоящий видос. Да? Это еще до искусственных интеллектов. Так, Макс пишет у нас в личке. Так, мессенджеры в личке. А главный омар летает. Летучий омар, это что?
2: Нет, статус главного омара, это, конечно,
3: вообще... Да, этот в фильме «Under the Sea». Under the Sea, это как Darling is Bitter, красотка.
2: Так.
3: Не, не красотка, которая под землей, под водой.
2: Красотка под землей.
3: Не, не красотка, под водой, как ее зовут?
2: Что это за фильм? Давайте поможем Саймону.
3: Русалка.
2: Русалочка.
3: А кто там поет, это лобстер или краб?
2: А, лобстер, наверное.
3: Это лобстер, да? Или омар?
2: Нет, это точно не краб.
3: И не омар, да? Ладно, хорошо.
2: Есть еще одна версия, которая вообще побеждает в моей жизни, потому что ты знаешь, какое блюдо мое любимое?
3: А ленивые голубцы?
2: Именно. Так вот, Денис Керносов пишет: голубцы очень ленивые.
3: Вау, ну это заслуживает.
2: И очень вкусные. За этот комментарий, за эту расшифровку я хочу отдать фирменный мерч от Radio DFM Денису.
3: Вау. Слушай, ну мне тоже от того же Макса очень понравился греческий опоссум лайт.
2: Главное не представлять.
3: А что круче-то, опоссум лайт или омар летает?
2: Я буду, думаю, опоссум лает.
3: Да?
2: Ну, в греческий же. Я представила вот тематическую вечеринку, где он такой в греческом стиле.
3: Вот, редкий случай, когда после слова греческий не идет следом салат, да? Ладно, то значит греческий опоссум лает от того же Макса у нас в личке побеждает.
2: А у тебя? И Денис за те самые очень ленивые голубцы. Отдаем вам, парни, фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Голубцы очень ленивые. Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
10: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
11: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И здесь два естественных интеллекта. Катя Бодрова.
3: И брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Подключаем интеллект искусственный. Зовут его Ди-И. И сегодня мы узнали, что он болеет за самые, малоподающие надежды в сборные на чемпионате мира по футболу 2026.
3: Угу. Ну что ж, в этом чемпионате по футболу принимает участие рекордное количество сборных. Целых 48. Впервые в истории вообще. Мы решили, мы с нашим искусственным интеллектом решили поддержать 12 самых слабых сборных в мире по рейтингу FIFA, которые попали на этот чемпионат. То есть мы хотим посмотреть, как далеко они пройдут.
2: Да, следить за их успехами. Вот. И вообще поддержка, я думаю, для новичков чемпионата мира очень важна.
3: Угу. И напоминаю, что в рейтинге FIFA 211 национальных сборных. Узбекистан, например, занимает 50-е место из 211. Так мы послушаем крик души и гимн поддержки 12 самых слабых сборных на этом чемпионате, созданный ИИ. Ну что ж, припев... наверняка припев всем будет понятен.
2: Ну, давай не самых неопытных.
3: Окей, неопытных. Ну, а так, ну, слабые, им, они не обидятся, на самом деле. Думаешь? Да, конечно, ну, конечно, они сами в курсе.
2: То есть это... просто я уверена, что нас слушают в Новой Зеландии, ну, как бы...
3: Но... А на каком месте Новой Зеландии?
2: 85-е.
3: Вот, но из 211 стран, это же гордость. Даже выше экватора вообще они находятся. Так что все нормально. Какой припев у нас сегодня? Оле, оле, оле, футбол дай спать. Оле, оле, оле, мне завтра в 4 встать. Крик души. Слушаем гимн.

0: Футбол.
1: Футбол.
0: Дай спать.
1: Олей, олей, олей.
0: Завтра в 4 встать.

0: спонсор нашего недосыпа, да?
1: Да.
0: Вау, ну как тебе трек?
1: Мне понравился. Праздничный, такой, да? Для болельщиков, да. Mm-hmm. Очень бьется с чемпионатом мира.
0: Да, кому, у кого есть желание брать или заимствовать, пожалуйста, футбол, действительно, дай спать.
1: Мне в 5 вставать.
0: А, тебе в 5, а мне в 4.
1: Я чуть корректирую.
0: Ну что же, Кэт, теперь выбирай, за кого будешь болеть из этих 12 сборных.
1: Ну, конечно, я буду теперь следить за Кабо Верде.
0: О, да.
1: Голкипер, который сборный.
0: Звезда. Сейчас вообще.
1: Сейчас звезда, да, в прайм-эре. Кюрасао просто красиво звучит.
0: Просто сейчас надо выпустить песню. Кюрасао, это где? Не Майорка, это где? Кюрасао,
1: это где?
0: Это, ну, на Карибском бассейне где-то там.
1: И я хочу побывать в Новой Зеландии. Ну вот, подлизываться уже сейчас нужно начать. За Новую Зеландию.
0: Это, кстати, считается самой слабой командой на чемпионате мира в этом году.
1: Класс.
0: Новая Зеландия. Господи, Новая Зеландия.
1: Первые с конца.
0: А, да, Новая Зеландия. А Узбекистан я точно буду болеть.
1: Узбекистан, конечно.
0: Вот. Да. Но ЮАР тоже буду болеть за ЮАР. Кто еще мне нравится? Ну, Кабо-Верде, сам себе разумеется. Но давай возьмешь тоже и Иорданию. Босния и Герцеговина. Господи, вы говоришь, тебе дадут приз. Ладно, все, мы выбрали. Хотя я за всех буду болеть. И посмотрим, как далеко они пройдут.
1: Да, будем следить.
0: Да. Как Катя сказала, нет слабых команд, а есть...
1: Неопытные.
0: Неопытные. И есть первые сзади.
1: С конца.
0: А, с конца. Все определились. Зима-зима всем за внимание. Всем желаем праздничного настроения. Арриба! Оле, оле, оле. Оле, оле, хватит, бро.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Зачисляй, храни и трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru. 6+.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Up the next.
11: А дальше – тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
4: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэрио Куланья.
3: Да, от которого ты всегда, в любой рандомный момент, можешь получить входящий звонок. Саймон регулярно звонит в различные конторы, просто обычным людям, для того, чтобы задать какой-то каверзный, странный вопрос или обратиться за странной каверзной услугой. Кому звонил на этот раз?
4: Этот раз, ты же понимаешь, что уже наступило лето. И, значит, пора заранее покупать билеты туда, где проведу каникулы. Да, так что куда? Не в Майорка и не, пока не в
3: это где?
4: Кюрасао, да. А в Дубай? А в Турцию? Нет. В Египет? Таиланд? Нет. Нашел направление поинтереснее. Поэтому пора побеспокоить турагентство.
5: Добрый день, Вера.
6: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Я очень хочу купить билет. Вы мне поможете?
5: Куда?
6: Тур. Я хочу купить тур в Ваканду.
5: Куда?
6: Ваканда.
5: Что такое Ваканда?
6: Это моя страна. Я приехаю оттуда. Хочу вернуться.
5: Какой город вас интересует?
6: Ваканда.
5: Это какая страна?
6: Ваканда. Вы не были?
5: Нет, к сожалению, не была. Ну, вы знаете, мы не продаем туры в Ваканду.
6: Ну, мне мой друг сказал, что я должен сказать пароль, и вы мне билет продаете?
5: Ну, билет возможно, но туров у нас туда нет.
6: Хорошо, билет. Окей, билет.
5: И какой пароль?
6: Ваканда.
5: Этот пароль мне ничего не говорит.
6: А Дора Миладжи? Проходит пароль?
5: Тоже нет.
6: А вибраниум?
5: Это какая-то шутка, потому что нет такой страны у нас.
6: Я шучу про мою страну? Вы работаете в турагентстве, вы не знаете, где Ваканда?
5: Google знает, а я нет.
7: Прошу прощения, не услышала.
6: Ваканда.
7: Ваканду? Нет, Ваканду не отправляем.
6: Почему?
7: Потому что это вселенная Марвел.
6: Это кто?
7: Это в комиксах только есть.
6: Ну, у меня деньги, но проблем. Деньги есть.
7: Я понимаю, я понимаю.
6: Но мне очень надо доставить человеку вибраниум, передать.
7: Вибраниум, понятно, да. Да, конечно. А вашего человека случайно не Пантера зовут, черная?
6: Он Пантера, да.
7: Да, конечно.
6: Вы знаете про моего народ?
7: Да.
6: А как вы знаете, никто про нас же ничего не знает.
7: Ну, про вас фильмы показывают, знаете.
6: Какой фильм?
7: «Черная пантера» называется.
6: Про Ваканду?
7: Да.
6: А я не могу домой вернуться, понимаете? Потому что никто
7: а
6: не...
7: А как вы оттуда уехали?
6: Я уехал на самолет, а теперь никто... Все сказали, что билет нету.
7: Ну, видите, всякое бывает. Значит, вам судьба уже жить не в Ваканде, а у нас.
6: Ну, я могу же через Королевскую гавань на лодке, могу доплыть. Через Вестерос поеду. Вы деньги не хочешь заработать? Как вас зовут?
7: Мария.
6: Мария, пожалуйста, вот у меня должен быть свадьба. У меня жена из племени Доры Миладжи. Я должен...
7: Я видела их в кино.
6: Тоже в кино показали Дора Миладжи?
7: Всех показали в кино, всех.
6: Это кошмар. Меня зовут Акбалао Мэрио Куланджа.
7: Мне кажется, что я знаю, кто вы.
6: А кто я?
7: Саймон. Я ваше радио по утрам слушаю. Спасибо большое вам.
0: Рэп-прогноз на DFM.
4: Ваканду?
2: Рэп.

0: проблем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса, ясно. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
6: 310-04-05. 310-04-05.
7: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
8: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
9: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
10: Ты слышала новый хит?
11: Нет.
10: Тогда включаю.
12: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
13: Заезжай сегодня.
14: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
15: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
17: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
16: А что можно выиграть?
17: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
15: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве, подарка, сроках, месте браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
18: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
19: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напоминаем, шоу с гарантией. Да, сегодня мы учились себя продавать. Пытались купить тур во вселенную Марвел. И очень мало говорили про футбол. Это очевидно.
2: Очень мало вообще. Надо повторить завтра.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как бы сказала тумбочка за секунду до... мизинчик.
2: Ой, да здравствуй, Бол. Какая Бол? Ну что ж, я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланджа. На прощание вот такая забавная история с чемпионата мира по футболу. По новым правилам FIFA обязала арбитров объявлять решение после просмотра видеоповтора. То есть он должен объяснить всем, что там ты видел и почему принял такое решение.
1: Так,
2: да?
1: Аргументировать.
2: Да, причем по гарнитуре. У него специальный гарнитур, и когда он говорит, весь стадион слышит. Угу. И ты тоже как бы зритель.
1: И он что-то ляпнул там?
2: Сейчас будет. Так, и что ж, во время матча Мексика-ЮАР бразильский судья отправился к монитору пересматривать момент. И после чего он уже говорит в микрофон, то есть собственное решение, что он решил. И начал нести такой корявый английский, что его официальная речь превратилась в абсолютно нечленораздельный набор звуков. Футболисты на поле были в таком ступоре, что смотрели на судью, как будто на пришельца. И разошлись все они на мем. Короче, все так стоят.
1: Все, я поняла, я видела этот ролик, видела, да, кайф.
2: Ватафа, Пеп. Шнейни. Вот так что, народ, желаю всем, конечно, зашибенного дня без трудностей перевода. А я, диджей MC Саймон, везде во всех соцсетях целую вас. Люблю, не могу. Точнее, блю-блю, не могу.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Три минуты с нами на одной волне в одном направлении французов Оффенбах, Miles Away на радио ДФМ. Ну, я думаю, что это далеко не классический пример, когда утро должно начинаться именно с круассана и чашечки горячего бодрящего кофе. Мне почему-то кажется, что ребята из Оффенбах ближе к обеду только-только там начинают просыпаться, что-то делать, особенно во время гастролей. Ну, слушайте, я могу ошибаться, и хорошо, если они все-таки предпочитают другой вариант, как мы с вами. Просыпаться в компании разбудильников наших веселых Кати и Саймона, Саймона и Кати. Им, кстати, огромное спасибо за бодрое утро. Ждем их завтра, чтобы это же повторить и даже лучше. Продолжим, кстати, в том же ключе, в том же ритме. Алекс Гаудино, Watch Out, весьма бодрящий трек. А еще раньше Алан Уокер, дождитесь.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк. Точка.
6: А теперь тусовка.
7: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: его словарный запас русского языка становился все больше и больше. Вот не просто там «Привет», «Здравствуйте», «Как дела?», но и там были уже полноценные фразы. Это круто, на самом деле. Вот и актриса Эмили Блант, между прочим, та самая актриса, которая сыграла рыжую помощницу Миранду Присли в «Дьяволе носит Прада». Помните такую, да? Так вот, в другом фильме про инопланетян 2026 года Эмили Блант сговорила на русском. Хотите послушать, как это звучит, а? Очень сильно хотите? Вот, пожалуйста.
1: Никакой денег, иди, разговоры не на эту тему. Ума не приложу, что нам делать, Джексон, правда?
2: Stop it!
0: Если честно, в самом начале очень сложно понять, о чем там она говорит. Я лишь отчетливо услышал вот эту вот фразу.
1: Ума не приложу, что нам делать, Джексон, правда?
0: Ума не приложу. Так это звучит в исполнении Эмили Блант. Превосходно просто. Эмили, приезжай так, на всякий случай, к нам в Россию, научим и другим словам, если что. Обещаем. Ну а посмотрите этот отрывок из фильма, который называется «День разоблачения», между прочим. А можете в канале Радио DFM в Макси подписывайтесь прямо сейчас и во всех социальных сетях.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет.

0: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биглавденс. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
5: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
6: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: впечатлениями, своими переживаниями прямо сейчас здесь, на Радио ДФМ. Ну что могу сказать, нам тоже в ближайшие минуты будет очень хорошо. А знаете почему? А потому что игра, в которой вы обожаете, мне кажется, в которой вы обожаете принимать участие. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ну, если вы дозвонитесь, тогда будем угадывать вашу профессию, постараемся догадаться, кем вы работаете. А если вы по ту сторону приемника окажетесь, тогда у вас тоже есть шансы получить подарок. Итак, звоните 8-495-956-1012, набирайте этот номер прямо сейчас. Впереди «Ты кто такой?» Давай, до свидания. Поиграем. И, разумеется, подарки тоже успеем раздать. Удачи!
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга? Раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльники.
3: Хороший бизнес.
2: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все. Все просто напишут да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
1: С естественным интеллектом.
2: 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
3: Спасибо.
2: Только что.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. On DFM.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Звоним, ты кто такой, давай, до свидания. Звоните 8495-956-1012. Ну а прямо сейчас давайте послушаем Offenbach. Norman Ian Martin, Overdrive, здесь на Radio DFM.

0: приглашают на шашлыки, есть риск. Всегда есть, что вас заставит взять в руки газонокосилку, ну и что-то там поделать. Поэтому держите это всегда в своей голове. Не исключайте. Леонид Руденко на Радио ДФМ. Дача. Через пару минут ждем Тиеста. Здесь на Радио ДФМ.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Этим летом все дороги ведут в Папа-Паб. Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22:00. 20 июня в 23:00 кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. Папа-паб. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213. 0+.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Это наш мессенджер. Друзья, пишите, как вы вообще, как обстановка. Тему эфира чуть позже обозначу. Напомню, паблик ВКонтакте DFM Ростов. И есть у нас еще и прямой контакт, а точнее телефон студии 320-104-6. Если из Ростова, то без кода Ростова вы можете набирать. Если из другого региона, ну, не забудьте код на Ростова 863. Дорогие друзья, сегодня есть несколько событий, о которых я хотел бы отдельно вот сейчас, ну, наверное, как-то обозначить. Дорогие друзья, сегодня, ну вот сегодня, давайте так, вы знаете, очень много праздников есть. У нас есть даже день русского языка, у нас есть день города, там, день реки, у нас очень много профессиональных праздников, да, исторических праздников много. А сегодня, друзья, сегодня день, ну, вот день, в который можно квасить и квасить, вот, знаете, без зазрения совести. Вот именно квасить. Знаете почему? Потому что сегодня день русского кваса, ребят. Вот так. Засадил квасика, стаканчик большой. Девочки маленькие, а мужчины 0,5. Засадил и как бы чувствую себя хорошо, прохладненького, да? Ну так, чтобы нормальный был квас. Бывает, конечно, нормальный, а бывает ненормальный. Так, в общем, сегодня день русского кваса. Сегодня всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, ребят. Вот так. Значит, что нужно делать? Озеленять. Да, давайте будем озеленять нашу планету. Так, далее, что еще из ярких событий? Это, конечно, именины. У каждого бывают именины. И вот сегодня именины у Георгия, Ивана, Марии, Марфы, Митрофана, Петра и Софии. Ребята и девочки. А, кстати, из истории нашей страны, друзья, вот хотелось бы сейчас, ну, многим, знаете, как бы тоже уточнить. Да, не подсказать, не рассказать, нет. Вот, а просто хотелось бы уточнить. В этот день в Москве состоялся первый пушкинский праздник. Пушкин – это наше все, ребят. Так. Кстати, вот, ну, сегодня я понимаю, что многие тоже, наверное, родители, а может быть, чьи-то бабушки и дедушки этот праздник, ну, не праздник, а памятную дату отметят. Знаете, фотография появилась в позапрошлом веке у нас, в нашей жизни, именно в позапрошлом веке фотография, да. Вот девочки, которые там делают фоточки, вот она сегодня бегает, такая вся красивая, на грибном канале, такая с губной помадой, фоткает себя. Вот, это все, это нормально, да. Но первые фотографии появились 2 века назад, ну, в позапрошлом. Там, прикиньте, веки, да? Ну, 2 века, плюс-минус. Вот. Это изобретение было реальной революцией в фотографии. Хотя многие фотографы не приняли эту историю, но все же. Друзья, значит, я о чем говорю? Смотрите, сегодня день рождения той камеры, которая, ну, уже стала нарицательной, Polaroid. То есть, снял и сразу фоткал. Вот. Сегодня день рождения у Polaroid. Это вот как компания, знаете, как компания стала нарицательной, да? Вот, это же название компании. Вот, друзья, это все, что хотел сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане, доброе утро. Тему эфира обозначу чуть позже. Ну, а так, конечно же, прокачаем очень хорошим звуком. Сегодня подобрал очень мощный такой DFM-овский звук. Просто сделай громче и переключись. Мы начинаем. Погнали!

Па-па-па-ра-па! Дорогие друзья, сегодня, конечно же, хотелось бы, знаете, о чем-то таком близком и родном. Ну, о родных людях мы уже разговаривали, о наших половинках, хотя Фаина Раневская сказала, что половинка бывает у таблетки и у еще одной части тела, да? Вот, об этом не будем говорить. Ну, все-таки называйте так, вторая половинка. Это мы уже все обсуждали. Там, зайки-сикоти, отношения какие-то семейные. Все это нормально. Но давайте без этого, без цирка вот этого всего. Давайте сегодня без клоунады. Потому что мы вот поняли, у нас в гостях, вы помните, 3 недели назад были представители цирка Никулина. Они сказали не клоуны, а ковровые. Причем это не они сказали, а поправил наш радиослушатель. Ну, давайте без клоунов именно, не без ковров. Вот я предлагаю, знаете, что сегодня? Вот смотрите. Во-первых, у каждого есть, ну, у каждого есть друг, да, есть много друзей, да, есть разные друзья, есть товарищи, есть знакомые, знакомцы еще так говорят часто, да, есть приятели, да, друзья, товарищи, друзья, вот, и вообще у нас, мне кажется, Ростов это такой город друзей, да, потому что вот как в том самом фильме, да, через 3, 5, 6, 7 рукопожатий друг друга знаем все, да, это же та же история, которую часто повторяю, на Посадовой, вот Ворошиловского, к газетному идет парень, напротив идет девушка, они идут друг другу навстречу, они друг друга с друг другом не знакомы, но она про него знает все, и он про нее знает, но они не знакомы. Это наша ростовская тема. У меня, кстати, это было в самом веселом подкасте «Ростове-на-Дону». Можете у меня найти в ВК. Кстати, послушайте, если не слушали. Такая, ну, такой спойлер, как говорят мои коллеги зумерята. Друзья, значит, смотрите. Ростов – город друзей, да? И я сегодня предлагаю о друзьях поговорить. Ну, невозможно жить просто так, да, без друзей. Хочется, чтобы как бы вы сегодня вспомнили своих легендарных друзей. Поэтому сегодня я предлагаю вот какую тему эфира. Послушайте. Она касается и всех. Как девчонок, так и ребят, да? То есть у пацанов есть друзья, друг, там, землячок, земеля, сослуживец и так далее. Ну, все понятно, да? Коллега по работе, с которым уже все, еще один вайб. Вот. И у девочек есть подруги. Так вот, сегодня мы говорим о друзьях. Тема эфира, друзья. У каждого есть друг, который... И вы можете рассказать о своем друге. Вы можете рассказать о своем друге какую-то веселую историю. Вы можете похвастаться своим другом, что, допустим, он чемпион мира по шахматам, да? Или, ну, там, гроссмейстер, да, как говорят. Либо он уникальный, я не знаю, там, уникальный какой-то потрясающий паркурщик, да, он там танцует, ну, занимается паркуром, да. Он может быть какой-то музыкант, заслуженный деятель культуры и искусства, науки, преподаватель. Короче говоря, значит, тема эфира. У каждого есть друг, который... Ба-ба-ба-ба-ба-ба. И я вам, знаете, как вот для примера пришлю сообщение, ну, как пришлю, озвучу сообщение, примерно как должно выглядеть, да? Значит, у каждого есть друг, который говорит, вот, ну, поехали дальше. Я уже выехал, и только потом начинает искать ключи от машины. Мы дружим 10 лет, ничего не меняется. Это история о моем, вот реально о моем друге, да. У меня ситуация такая, когда уже все, все уже на движении, да, уже на движу, уже все приехали. Начинают звонить друзья, я говорю, пацаны, я паркуюсь, мне стоишь, паркую. Да, это есть. В общем, рассказываем о друзьях. Друзья, рассказываем о друзьях, друзья. Итак, внимание, тема эфира. У каждого есть друг, который... Расскажи о своем друге. Может, как-то даже прокачаешь его скиллы. То есть, может быть, он какой-то легендарный, уникальный. Ну, я не знаю, там... Может быть, он классно тонирует тачку в хлам по кругу пленкой, понимаешь, термалкой. Ну, в общем, короче, сегодня мы говорим о друзьях. У каждого есть друг, который... Поехали! Поехали!

0: Внимание, дамы и господа! Ростов лето, что это такое? Это, конечно же, особое настроение. Ростов летом — это особое настроение, и раковарня Раколов на Соборном 24 знает, как его поймать. Раки, донская уха, история в каждом углу. И это Соборный 24, это историческое место Ростова-на-Дону. Раколов, не только про еду. Друзья, кстати, у меня есть сегодня еще и подарок для вас. То есть, помимо темы эфира, я хотел бы вручить вам очень крутой подарок. Очень крутой. Но не просто так, да, а, ну, знаете как, ну, просто так подарок вручить. Это, ну, как, ну, нет. Давайте первый, значит, момент. У меня два подарка. Первый сейчас, второй где-то там, ну, в без 20-12, примерно так. Итак, у меня есть подарок. Это пригласительный билет на два лица, на предпремьерный показ, да, премьерный показ «Малыш-каратист». Так называется этот киношедевр. 21 июня в 15:00 «Горизонт Cinema at Motion». Возрастное ограничение 12+. Значит, немного о фильме. 12-летний Саша вынужден выехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители находятся в командировке. Ребята, школьная жизнь, напряженные отношения с лидером Маратом. В общем, все это не совсем там корректно у пацана происходит. И, значит, во время наводнения еще и пропадают родители. Мальчик вообще в депрессии, в отчаянии. В поисках опоры он находит увлечение. Карате. Строгий сенсей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести какую-то внутреннюю силу. Премьерный показ «Малыш-каратист» 21 июня в Cinema and Motion, ну, соответственно, «Горизонт». Что нужно сделать, друзья? Нужно всего лишь дозвониться в студию. 320-104-6. Сейчас набираете просто цифры и забираете пригласительный билет. Готовы? 5-4-3-2-1-0, пуск. Что, все готовы? 320-104-6. Ребят, давайте, давайте. Кто здесь? Телефон свободен. Дозвонился и забрал пригласики на два лица. Алло, доброе утро. Здрасте, как зовут? Представься, пожалуйста.
1: Доброе утро, Антон.
0: Антон, Антон, поздравляю сразу и вручаю тебе билетик. 21 июня ты отправляешься на премьерный показ «Малыш-каратист». Да.
1: Отлично, отлично.
0: В «Горизонт Cinema and Motion». Слушай, ну, пользуясь случаем, можешь передать привет кому угодно или рассказать о своем друге, если у тебя есть какая-то история по теме нашего эфира, можешь поделиться.
1: Ну, друзей много, не хотел бы выделять кого-то одного. Они у меня все немножко с...
0: Яркие все пацаны.
1: Да, немножко такие. Ну, хочу передать всем своим коллегам привет на работу. Как раз-таки мы находимся чуть ниже кинотеатра. Тоже большой магазин. Не буду также делать рекламу магазину.
0: Понятно.
1: Связано с парфюмерией. Так что всем привет, всем хорошего лета, всем.
0: Слушай, ну
1: удачи,
0: здорово.
1: И здоровья.
0: Да видишь, у тебя, ты на позитиве, если да, у тебя позитивно, а ты еще и отправляешься в Гарик на кинофильм. «Горизонт Cinema and Motion». Оставайся на связи, трубу не вешай, расскажу, как забрать приглас. А фильм реально крутой, вот просто рекомендую посмотреть. Вернемся через пару-тройку минут.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребята, нас не догонят. Ну, это, конечно, база. Леня Руденко, красавчик. Дайте фанфары Леньке. Леня, за этот ремикс. Ну, прям зачет. А у меня был знакомый, который, знаете, как говорил, не ремикс, а ремикс. Димон, ремиксы есть нормально? Ремиксы! Ремиксы! Ладно, сейчас не об этом. Ну, тоже мой друг. Почему был? Он и есть, да. А, тема такая. У каждого есть друг, который. И вы рассказываете о своих друзьях. Если есть какие-то достойные истории, это будет замечательно. Ну, о недостойных историях лучше не рассказывать. Лучше друзей не печалить, да. А у меня есть друг, который награжден орденом мужества. Посмертный герой. Алексей Пятаков написал. Макс, Макс, слушай, ну, светлая память герою. Спасибо, что написал. У меня есть друг, который думает, что во всем разбирается. И постоянно всем дает советы. Но есть нюанс, он вообще ни в чем не разбирается. Хорошо, что ты имя его не назвал, Андрюша. Ну, как бы, это было бы некорректно, понимаешь? Да. Ну, человек пишет, был у меня отличный друг, он женился. Через некоторое время после свадьбы я как-то предложил ему пожарить мясо. Он мне ответил, мы не голодные. Дружба на этом закончилась. Ай-яй-яй. Каблуки, да, ребят? Слушай, ну такое часто очень бывает. Девочки, я не знаю, зачем они это делают, да? Вот зачем это вы, девочки, делаете? Сейчас ты такая звезда, тоже едешь за рулем где-то или сидишь в бьюти-студии, точишь коготки или делаешь себя красивой. Сейчас ты в пятницу на море, в среду, в четверг надо привести себя в порядок, прошугарить бон. Ну, в общем, как бы, чтобы вся была красивая, потрясающе. Сейчас ты сидишь в салоне, мастер работает над тобой, и ты слушаешь. И ты же это то же самое дело. Ты же так же ограничивала своего заю Кисю-Косю, за которого ты вышла замуж. А дружков-то его! Зачем вы это делаете, девочки? Вот просто непонятно. Зачем? Так сейчас же самое главное. Ребята, ни одна-то не даст ответа. Понимаете? Ни одна не даст. Так, дальше поехали. У каждого есть друг, который знает все лучшее. Знает все лучшие места в городе. Причем даже те, которые открылись вчера вечером. Но, как правило, это места не очень достойны. Сильно разрыв. Так. У меня есть друг, который собирается на море быстрее, чем другие обуваются. Стоит сказать слово «пляж», и он уже в пути. У каждого есть друг, который обещает не пить кофе после обеда, потом в 8 вечера покупает второй стакан, а дальше понесла. Ну, я кофе заменил, понимаете, да? Напиток я заменил кофе. А у каждого есть друг, который знаком со всеми. Иногда кажется, что он лично вообще был у основания Ростова. Ну, тогда ему должно быть, ну, как минимум, там, лет под 300. Так, у каждого есть друг, который постоянно говорит, да спокойно. Обычно именно после этих слов и начинается самое интересное, и начинаются раздачи. Да спокойно, да. Ну, вроде разговаривали, а потом, да, есть такой друг, который, ну, как бы он хочет успокоить, но наоборот он разжигает. Так, дальше. Тоже интересно, Маша прислала сообщение. У каждого есть друг и подруга, которая умеет найти приключения даже в очереди за шаурмой. Мы до сих пор вспоминаем тот вечер, как это было на ЦГБ. Ау! Ну, ребята, на ЦГБ утречком, особенно в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье, можно много увидеть интересного. Да, согласны? Причем, вы знаете, неважно, где до этого находились эти люди, либо это была какая-то коктейльная вечеринка, либо дорогущая свадьба, дресс-код, ведущий из Москвы, там, артисты, джем-бэм, организатор, флористика, все. Неважно. Вот в ночь или с пятницы на субботу, или с субботы на воскресенье, где-то в 4:20 утра эти вот звездочки, которые все были такие леопардовые, вот красавицы уже с икотой на ЦГБ заедают шаурму. Согласны? Ай, уникальное у нас место. Так. У каждого есть друг или подруга, который или которая на любой вопрос отвечает, а поехали посмотрим. Логика отдыхает, любопытство побеждает. Ну, нормально. А поехали глянем. У каждого есть друг, который исчезает на месяц, а потом пишет, как ни в чем не бывало. Ну что, какие планы? У меня есть такой тоже друг. Нет, кстати, у меня, кстати, реально есть друг. Ну, он-то и есть друг. Это просто сейчас он так это, знаете, как вот, помните, как говорят, есть такой термин, отпочковался, да? Короче говоря, он женился, вот, и мы, значит, назначаем встречу, мы встречаемся. Я поближе к нему приехал, он там сейчас, он в Коломне живет, так он сам с юга, значит, и, ну, договариваемся, что встретимся, да, там, встречаемся, ну, Москва, мы же как, мы ростовчане, мы либо на Красной площади встречаемся, либо где движ идет, да? Ну, вот мы встречаемся на улице, где движ, значит, он подъезжает с своей уже с
супругой, я с двумя подругами, значит, и, короче говоря, супруга всю ситуацию выкупает. И все, и после этого мы 3 года вообще не общались. Понятно? Какие есть каблучища? Так, у каждого есть друг, который всегда знает, где сейчас скидки. Иногда кажется, что это его работа. Слушай, это, мне кажется, вот больше для девочек подходит. Потому что вот они реально знают, где какие скидки, что происходит. Рад слышать в своих колонках. Стасик, классно, что ты с нами. Отлично. Так, у каждого есть друг, который говорит: выходи, я уже подъехал, хотя сам еще не выезжал. База, да. А потом его стоишь и ждет. Да. Ребята, сейчас Юлечку послушаем. Party time. On DFM. Come on.

0: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Реклама.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
12: Ты слышала новый хит?
13: Нет.
12: Тогда включаю.
14: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
15: Заезжай сегодня.
16: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
17: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
19: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
20: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
21: Ну плюс.
22: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Лайла. Ребята, спасибо большое. Вот знаете, я всегда моим коллегам, я часто это повторяю, но не устану повторять. Я моим коллегам в других регионах, ну, вот коллегам по DFM, по цеху, вообще всем радистам, да, радищикам, правильно так говорить. Я так сказал, добрый вечер, радисты. Они как все набычились, мы не радисты, мы радищики. Я говорю, да какая разница. Вот, хотя мы работаем вместе много лет, вот все равно бычатся. Ну, в общем, короче, радищикам, ну, и вообще все, радисты с радио. Я с радио, я так всем говорю, я с радио. Вот, я всем радищикам других городов, регионов и даже стран, да, я говорю, что, вы знаете, вот наши слушатели, ростовчане, это просто, это вообще, вот прям, ребята, такого креатива, я не знаю, есть ли это в других регионах вот прям так ярко, но то, что я слышал в других регионах, даже пусть не обижается Юля Погон, наши, конечно, рвут, вы рвете просто, разрываете эфиры. Итак, тема у нас, давайте, друзья, я озвучу, мы сегодня прославляем своих друзей, у каждого есть друг, который, и вот вы рассказываете о друзьях своих, истории. Ребят, сразу скажу, взрослые истории плюс 18 я озвучивать не буду, но есть интересные сообщения, конечно. Так, у каждого есть друг, который никогда не фотографируется, но почему-то есть на всех фотографиях. Согласен. Причем бывает так. Он постоянно в таком, вы знаете, когда в нормальном состоянии, он никогда не фотографируется. А когда вот уже вечеринка пошла, и он уже третью бутылочку кваса открыл, да, уже вот он постоянно на всех фотках, ну, в таком безобразном состоянии. После какой-то свадьбы у нас тоже такой друг есть. И он, знаете, он фотографа, который свадьбу отснимал. Они же как? Они же фотографы снимают свадьбу, а потом же они обрабатывают фотки, знаете, да? Потому что невеста должна быть довольна, у нее не должно быть никакого второго подбородка, морщинок под мышками. Вся она должна быть нарисающая, нереальная. Вот. И, соответственно, фотографы не только снимают, но еще и редактируют. И, как правило, это такая очень тяжелая история, потому что невесте кажется, что она лучше получилась на фотках, чем то, что показывает фотограф. Вообще не важно, не важно. Все это они редактируют. И вот у нас друг, который так вот в таком состоянии бывает очень часто, на фотографию, он звонит фотографу, ты, ну, удали меня с этих. Вот. Так, поехали. У каждого есть друг, который знает тексты вообще всех песен, даже те, которые еще не вышли. У каждого есть друг, который говорит, я ненадолго, после чего пропадает до утра, и еще бывает занимает денег и пропадает на несколько месяцев. У меня есть друг, который в любой ситуации предлагает шашлык как решение проблемы. Молодец, наш. У меня друг может разговаривать с кем угодно, когда угодно, и разговорить может кого угодно, даже самого угрюмого человека. Степа, тебе привет. Видите, прям привет передал мой. У меня есть друг, который постоянно теряет телефон, иногда прямо во время разговора. А, это сильно. Но, знаете, есть же такой мемчик, я его недавно в своих соцсетях постил, это такая переписка в мессенджере, да, и, значит, я был вчера в таком тяжелом состоянии, что сам себе ответил на сообщение, и скрин переписки, значит, пишет он, ты как, добрался? И сразу же ответ самому себе, да я уже дома. Ну, то есть бывает. Так. У меня есть друг, который всегда оказывается прав. Это ужасно, раздражает и одновременно восхищает. Мы с ним спорим, но оказывается, он всегда прав. Вот смотрите, пишет Ирина. Моя подружка покупает билет в последний момент и каким-то образом все равно улетает дешевле всех. Вот это везение. Нет, это даже не везение, мне кажется. Не-не-не, ребят, не-не-не. Это талант. Вот, это талант. То есть, значит, тогда нужно доверять покупку билетов ей, этой подруге, если так у нее все срастается. У меня есть подружка, которая всегда знает короткую дорогу, и она всегда оказывается длиннее с какими-то проблемами. У каждого есть друг, который летом живет так, как будто бы каждый день суббота. Ай, классно. Супер. Это ростовская тема. Так, дальше. Доброе утро, Дмитрий. Настроение чудное, слушаю музыку и улыбаюсь. И прям слышу о своей подружайке. Так вот, у меня есть подружка, которая летом живет, как будто бы ей никуда не нужно. Слушай, прям такое же сообщение, вот как было. И она еще умеет тихо смеяться. Если слышно раньше ее смех, то это значит что-то очень тяжелое. Ну, сложное сообщение у тебя, Зая. У каждого есть друг, который знает всех барменов, официантов, половину города, фейс-контрольщиков, охрану. Вот это нормальный чел. Понимаешь?
Бывает, вот почему по фейс-контролю не проходят, ну, в какие-то заведения люди? Почему не проходят? Ну, все нормальные, бывают, многие обижают. Ты, да ты чувствуешь, да я знаю тут всех, да я знаю, кто тут заведением рулит. Вы знаете, почему бывает фейс-контроль не пропускает, значит, ну, в клуб и говорит, что там клуб работает на выход и так далее, и так далее. Потому что фейс-контрольщики, ребята, это профессионалы, это психологи, и они уже видят, что в лютом состоянии вы стоите. И то есть они понимают, что вы только зайдете в это заведение, подойдете к бармену, и потом начнутся проблемы, а потом эти проблемы этим фейс-контрольщикам, ребятам, еще с вами и решать. Поэтому, говорит, лучше, ребята, постойте здесь.

0: Ребята, у меня есть подарок. Такой резкий переход. Ребята, у меня есть подарок. Дорогие друзья, у меня есть два билета на очень яркое мероприятие. Это хоровое шоу «Техномесса». «Палестрина», так все называется. 30 июня в 21.00 в ДК «Россельмаш». Возрастное ограничение 12+. Это билеты. И, в принципе, сейчас вот очень просто так же разыграю. Значит, это немножко о концерте. Это масштабное хоровое шоу с оркестром, где встречаются два мира. Классика и электронная музыка. Ну, база. Хор, оркестр, электронный бит, медиа-арт соединяются в едином таком энергичном действии. И все это, причем живой звук, и хор, и оркестр, и орган, электронные, все эти очень интересные инструменты. В общем, все это в едином порыве. Лучшие солисты Москвы, мощное звучание хора, оркестра, мировые хиты в техно-аранжировках, электронный бит, медиа-арт. В общем, ярко будет очень, друзья. И у меня есть билет. Хотите билет на это мероприятие? Просто прогуляться с любимой. Так вот для разнообразия и послушать нормальную музыку и посмотреть, что такое живая музыка, причем плюс электронная музыка, и еще и хор, и оркестр. Ну, в общем, это нужно увидеть и услышать. Чтобы выиграть билет, нужно всего лишь дозвониться. 320-104-6. Это наш номер телефона, прямой контакт. 320-104-6. Готовы? Веду обратный отчет на слове «пуск». Подключаю телефон к линии, или к пульт к линии телефонной. И все, и вы выиграли. Готовы? 320-104-6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0! Я как Винни-Пух сказал, когда, помните, у кролика, он уходил у кролика из гостей, когда он застрял в двери. 0! Пуск! Все, давайте смотрим, кто у нас на связи. Алло, доброе утро, пока еще можно говорить. Как зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Доброе утро, Владимир.
0: Владимир, Владимир, сразу поздравляю, вручаю тебе приглас. Два билета.
1: Спасибо.
0: Ура!
1: Ура!
0: Слушай, ну это реально очень крутое событие, и я так думаю, что потом ты нам расскажешь, как вы сходишь, или дозвонишься, либо напишешь сообщение. Скажи, вот сегодня по теме эфира у тебя есть какой-то друг, о котором ты можешь рассказать, сказать, это просто база?
1: Блин, конечно, конечно. У меня есть такой товарищ, хороший близкий друг. Он становился 5 раз чемпионом мира. Горжусь.
0: Супер, отлично. Как зовут, давай хоть имя его просто, имя.
1: Саня.
0: Саня, тебе привет, Саня, красавчик. Слушай, пользуясь случаем, у тебя есть время, можешь передать привет кому угодно, и потом расскажу, как забрать билеты.
1: Коллегам большой привет.
0: коллеги разные бывают. Ты не будешь говорить о них, да, о коллегах? Кому именно?
1: Санька, тебе привет, вот большой. Также руководителю Алексею большой привет. Да всем ребятам, кто трудится, всем большой привет, всем диджеям огромный привет. Кстати, огромный привет Мишке Ермаку, которому исполнилось недавно 40 лет. С прошедшим тебя, Мишка, мы тебя все обожаем.
0: Давай мы ему тоже фанфарки включим. Так.
1: Оп, спасибо, все. Дима, спасибо.
0: Оставайся на связи, трубу не вешай, расскажу, как ты заберешь приглас и отправишься в ДК «Сельмаш», ДК «Россельмаш» 30 июня в 21.00. Поехали дальше.

0: Ребят, есть сообщение нереальное. Пишет Сережа. Сережа, молодец, Сережа. Ну, сейчас вот друг, сейчас все парни, у которых есть друг Сережа, так задумываются. Думают, вот это Сережа, ты меня ломанул, конечно, публично. Да? Сережа пишет, значит, у меня есть друг, у которого везде есть свои люди, которые все ему делают со скидкой, а потом он едет другим людям и все переделывают, но уже дороже. Ну да. Ребят, вы знаете, такое мнение мое личное, да, оно расходится с мнением редакции, может быть, вы будете не согласны, но вы знаете, просить скидку там, где человек работает руками, вот именно человек работает руками, да, это не совсем правильно. Там, где, знаете, барыга перепродаем друг другу, там вот эти все дела, там, знаете, менеджер в бамочке, он там, или в галстучке вам продает машинку чистенькую, чисто, ну, вот там можно выкруживать скидку, да, там манагеры вот бегают в белых шведочках, такие ребята все, знаете, у них такие взгляды, они такие все целеустремленные, подпродать тебе машинку какую-то, да, или с пробегом, либо новенькую, там все, там припарить тебе, там резинку зимнюю летом тебе ну, на всякий случай. Там понятно все, да? Вот, ну, там можно, там нужно требовать скидку. А там, где человек работает руками, что-то делает руками, готовит он тебе, да, там, я не знаю, какая-то сфера услуг, там, ателье, еще что-то, да, люди работают руками, сантехники, там, газовщики, ну понимаете, люди, которые работают, вот у них не надо, там не надо скидки требовать, даже не то, что требовать, просить, даже намекать на скидку не надо, где люди работают руками, ребят, это база. Там, где там барыга один взял, другому продал, третий перепродал, там планчиком нужно выполнить KPI-чик, поулыбаться, походить. Вот там их надо крошить на скидки, да. Так, поехали дальше. У каждого есть друг, который хранит мемы лучше любого архива. Да, есть такой человек, обязательно есть, который присылает видосики в любой непонятной ситуации. А у каждого есть друг, который все чинит, даже если никто его не просил. Моя подружка уверена, что музыка должна играть всегда громче. Таня написала. Да, есть. Вот согласитесь, да? Вот в тусовке, вот, я не знаю, отдыхайте вместе с друзьями, парами, не парами, вот есть люди, которым музыку нужно сделать громче. То есть они, как бы, у них со слухом все в порядке, но музыка должна звучать громче. У меня вот музыка, это, как у нас в нашей профессии, есть профессиональная деформация, то есть музыку вообще лучше не включать, вот, чтобы она не звучала. Но есть такая у нас тема. Вот. А у меня есть товарищ, мой друг детства, который наваливает так, я ему говорю, ну, я не буду имя его говорить. Я говорю, ну, чуть-чуть тише. Но он уже знает, он мне как-то раз подарил на одну дату нашу такую профессиональную. Говорит, Димон, я тебе беруши подарю, ну, чтобы когда я музыку слушаю, тебе было не громко. Так, у меня есть подруга, которая может превратить обычную поездку в историю на 3 года вперед с приключениями. Моя подружка говорит, я не голодная, а потом доедает половину моей порции. Так. У меня есть подружка, которая приезжает на 5 минут раньше всех, а потом всем начинает звонить, что она уже на месте. Но прежде она мне рассказывает все сплетни о тех людях, которые должны приехать. Прикиньте, какая. То есть она сразу базу слила, и все, и теперь встречает всех, о тех, о которых она только что поговорила. У каждого есть друг, который постоянно предлагает безумные идеи, и половина из них оказывается гениальными. А у каждого есть друг, который в любой поездке назначает себя главным. Ну, есть такой человек, который принимает решения за всех. Моя подружка может найти общий язык даже с таксистом за 2 минуты в другом городе.
1: Нормально.
0: Да. Так, привет, ДФМ. Ну, я не могу сказать, что у меня есть такой друг, но есть человек, который на отдыхе просыпается раньше всех и всех начинает будить. Слушай, у меня есть друг, который не... Знаешь как, мы просыпаемся все на отдыхе, если там вышли там в Константиновск наверх по Дону, да, в палатках, мы просыпаемся, ну, в какое-то время. Ну, давай, хорошо, возьмем база там в 9 утра, а у меня друг еще не ложился со вчерашнего. Вот у меня такие есть друзья. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погода, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл». Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Братик, сегодня я тебе так скажу. Счастье за деньги не купишь. Многие сказали, да ты чё, Димон? Да. А вот купить большой удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цена 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», брат, расслабься и почувствуй себя счастливым.
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Димон, расскажи о своих друзьях. Ну, кстати, сейчас расскажу. Это на «Малиновой луне» Майя Мишель. Она сейчас получила же, Майя Мишель же получила премию Муз-ТВ. Мы поздравляем из Ростова с любовью. Молодец она вообще умница. А еще знаете, какие у меня есть знакомые? Вот ты спросил, какие есть друзья. У меня есть знакомые, которые вот сейчас, вот, допустим, едет такси. Я сейчас там вот эту всю историю рассказываю, да. А он такой: ты дай это мой корешок, хочешь, я наберу, у меня номер есть, я наберу в эфир его. Вот есть такой, вот есть. Ну, есть такие. Сейчас вот кто это сделал, он сейчас, он понял, что я о нем говорю. Так, ну и ладно, я не буду о себе рассказывать, а вот расскажу вот еще несколько ваших историй. Ну, прям, слушай, там, такие друзья, это супер. А у меня подружка, которая уверена, что без нее вечеринка не начнется. Иногда она бывает права, потому что она первая начинает ярко веселиться. А у меня есть друг, который даже в понедельник способен поднять настроение всей компании. Причем он ничего не делает, но он приходит и постоянно рассказывает о своих приключениях на выходные. И у всех настроение хорошее. А почему? Потому что у них такого не было. Слушай, это хорошее настроение. Почему? У них такого не было. То есть он так тревожно гуляет, да? У каждого из друг, который постоянно предлагает безумные идеи, половина из них, этих идей, получается хорошими, а половина не очень. Слушай, ну, примерно было такое сообщение уже, да. У меня есть подружка, которая всегда знает, что у кого происходит, и она приезжает, и на полтора часа мы с ней засаживаемся за сплетни, причем я молчу. И тут хочется добавить хэштег такой, знаете, сейчас бабуля отреагирует, хэштег такой: девочки такие девочки. Чпок, леопардовые мои. Мира всем! Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте ДФМ. Ребят, сейчас уходим на обед, обедаем, а в 16.00 будем закрывать рабочий день.
1: Радио ДФМ.

0: От меня, Тимур Белова, всем большой привет. Вы слушаете Радио ДФМ. Лето продолжается, настроение соответствующее. Хочется отдыхать. Ну, кому-то, может быть, хочется работать. Я не знаю, кто выбирает и что выбирает. Но тут недавно стало известно, что 30% россиян обожают все-таки медленные путешествия. Медленные путешествия — это как? Это когда не нужно никуда спешить, можно долго оставаться на одном и том же месте во время отдыха и замедляться. Формат, мне кажется, специально для тех, кто каждый день куда-то бежит, куда-то спешит, куда-то торопится, а тут можно наконец-то расслабиться и получить удовольствие. Вот и у меня вопрос. Идеальный отдых, вот лично для вас, каким он должен быть? Лежать, бежать, есть, что-то еще делать? Пишите в Макси. Короткие голосовые тоже принимаются.
1: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: потому что тема отдыха, прям, видимо, мне кажется, у него для... такая важная. Море, массаж и отбой в 10 вечера. Еще ням-ням обязательно и что-нибудь потом приятненькое. Так, Юля пишет, самый лучший отдых — это когда несколько пар наших хороших друзей в одной гостинице, чтобы тусить можно было веселей, особенно вечерком. А днем, я так понимаю, друг от друга отдыхать. Ага. Для меня идеальный отдых — это на частной вилле на каком-нибудь острове с собственным бассейном, без посторонних людей, плюс яхта, и чтобы в распоряжении была безлимитная золотая карта. А Дмитрия, Дим, ты, пожалуйста, проснись. Я думаю, что это вот роль какого-то ведущего специального проекта, где они путешествуют, там обмениваются вот этими золотыми картами. Ну, хотя в твоем случае, может быть, все случится уже в ближайшее время. Лес, поле, речка, грибы, ягоды, картошечка, черный хлеб, удочка, рыбка, птички поют и белочка. Такой вот набор у Игоря. Белочка, та, что с орешками, я так понимаю, да? Ну, надеюсь.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе облачная с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: satisfaction.
1: Radio DFM.

0: Звать сейчас могли бы, знаете, как-то вот совершаете танцевальное движение, отвлечься и забыть, что у нас впереди та самая игрушка, в которой вы, ну, регулярно принимаете участие, а кто-то регулярно ее слушает, отвечает на вопросы и тоже так, вы знаете, думает: ох, когда-нибудь я все-таки, ох, решусь и дозвонюсь. Если вот сегодня вы чувствуете, что нужно принять участие в квизе и получить за это подарки, тогда действуйте прямо сейчас. Номер записывайте: 8495-956-1012. Набирайте его как можно быстрее. 8495-956-1012. И с кем-то из вас буквально через пару минут поиграем, обязательно поиграем в квиз. Желаю вам удачи.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый? А? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец!
3: Пиндел!
2: Перец!
3: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: ему на суточный ром. 6+.
1: Зря хранит рот. Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
12: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
16: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
17: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
16: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
18: Welcome back and right now.
19: А теперь тусовка.
18: On DFM.
19: DFM. Потому что радио DFM.

0: замечательной девушке Оле, которая любит бегать. Не любит она плавать и обожает отжимания. Ну, такая вот спортивная девушка присоединяется к моей компании. Оля, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Привет, привет.
0: А что такое? Вот отжиматься ты научилась, бегать тоже прекрасно бегаешь. Что с плаванием там, я не могу, какие проблемы? Не могу понять.
1: Нет, я умею плавать вот так вот примитивно. Ага. Но хотелось бы научиться прям вот, прям хорошо. У меня есть такая цель.
0: Ага.
1: Когда я планирую заняться с тренером этим делом в ближайшее время.
0: Ну, смотрите там, занимайтесь, потом сообщай о результатах, ладно? Потому что...
1: Обязательно.
0: Вот эта звездочка, которая плывет там в басике обычно, это, я так понимаю, быстрее Олечка расслабляется, да, после проделанной работы в спортзале?
1: Да, да.
0: Хорошо, Оль, ну, сейчас у нас другая работа, ты будешь отвечать на вопросы на протяжении одной минуты, я эти вопросы, соответственно, буду задавать, а потом мы почитаем количество правильных ответов. Фу, спортивный вопрос. Ты готова?
1: Да.
0: Но в таком случае я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. День русского кваса отмечается 17 июня. Для какого летнего холодного супа используют этот напиток как основу?
1: Окрошка.
0: Окрошка – это правильный ответ. Назови один из ингредиентов окрошки, который предварительно варят в мундире, а потом нарезают кубиками.
1: Картофель.
0: Картофель тоже правильно. Всемирный день крокодила в эту среду. А к какому классу животных относится это хвостатое и зубастое существо?
1: Земноводное.
0: Нет, присмыкающиеся или рептилия. Ну а теперь послушай небольшой фрагмент и скажи, как зовут этого мультперсонажа?
2: Крокодил хочет...
1: Сдаюсь.
0: Крокодил Гена. 63 года назад был получен патент на фотоаппарат для моментальной печати фотографии. Как он называется? Первая буква «П».
1: Полароид.
0: Полароид, да, правильно. Всемирный день карате. Правда, что в 2020 году этот вид спорта был включен в Олимпийские игры, а через 4 года его вновь исключили?
1: Пусть да.
0: Да, и как с японского переводится слово карате? Пустая рука или танец огня?
1: Пускай рука.
0: Ну, пускай. Пускай будет пустая рука. Это тоже правильный ответ. Итак, подводим итоги. Считаем количество правильных ответов. Ну, ты вот знаешь, особо как-то и не напрягалась так быстренько, отвечал на вопросы, все легко и просто, по-моему, прошло. Но по вот этой атмосфере...
1: Коми
0: Гена обижен, потому что крокодил хочет найти друзей. Ну, по всей видимости, тебе подругой крокодила никогда не стать. А крошка принимается, картофель тоже принимается. Да, с крокодилами тут неладное произошло. И на первый, на второй вопрос про это существо ты не ответила. Пусть крокодилы в твоей жизни никогда не встречаются. Полароид засчитано. Олимпийские игры – да. И пустая рука – да. Это 5 правильных ответов из 7 возможных. Ну, весьма неплохой результат. Пятерочка такая красивая нарисовалась. Олечка, молодец.
1: Ура!
0: Ура! Ты еще и получаешь фирменный мерч Радио ДФМ. Еще раз ура!
1: Ура! Спасибо большое.
0: А теперь, знаешь, вот слово, словно выполнив отжимания, я не знаю, там пробежав 5 километров – на всю страну тебе нужно как можно позитивнее, как можно громче прокричать слово «квиз», чтобы разбудить абсолютно всех, кто в этот момент, может быть, задремал. На счет 3. 1, 2, 3. Оля.

0: нравится. Вот какую музыку создает, какой саунд создает Кайго. Кайго, Парсон Джеймс, Stole the Show. Так называется их совместный трек, который мы послушали только что. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Далее встречайте уже Артема Скорбогатова. Это Радио ДФМ. Включи тусовку, где бы ты сейчас ни находился.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно. По данным Яндекс, погода сегодня в городе облачная с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-00-13-144-0+.
1: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Легендарный Роджер Санчес и не иначе. Lost только что в эфире радио DFM. Ну а почему бы и да? Уехать и затеряться где-нибудь в глубинке. Тем более, что нынче в России набирает популярность новый вид отдыха под названием избинг. Это так называемые поездки в отдаленные села с целью пожить в деревенских домиках и познакомиться с русским бытом. Например, поколоть дрова, подоить корову, покататься на лошадях, слепить пельмени или даже сварить сыр.
1: А что, звучит хайпово?
0: Ну вот, есть цель, будет и план действий на предстоящие выходные. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый. Совсем скоро обязательно разыграем наш фирменный мерч, а пока спешу вам пожелать легкого рабочего дня.

0: будем надеяться, что с нами на прямой связи прямо сейчас человек, который готов будет серьезно потрепать наши новостные заголовки. Это Евгений. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артем.
0: Да, откуда вы к нам пожаловали? Вас плохо слышно, кстати.
1: Город Нижнекамск.
0: Ага, знаем такой. Это рядом с Казанью. Да-да-да, Республика Татарстан. Давайте играть, Евгений, не расслабляйтесь. Фейк-ньюс. У меня для вас готовы уже три новостных заголовка, которые я прямо сейчас вам озвучу, но вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч. Перспективка огонь. И обсуждать здесь даже нечего. Короче говоря, вот как выглядит первый новостной заголовок. Давайте-давайте. В России захотели запретить деньги банкам. Банка приколов. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Нет. Фейк.
0: В Китае компания устроила застолье прямо посреди проезжей части. Бог ты мой.
1: Это правда.
0: FIFA объявила, что в следующем чемпионате мира примут участие 128 команд.
1: 128 в чемпионате мира?
0: Да.
1: Ну, наверное, правда.
0: К сожалению, день рождения только раз в году. Давайте подводить итоги, все будет понятно. Да, в России захотели запретить деньги банка приколов. Тут вы промахнулись, во втором угадали. В Китае компания действительно устроила застолье прямо посреди проезжей части. Ну и таки нет. FIFA не объявляла, что в следующем году... что в следующем чемпионат мира по футболу уже раз в 4 года, господи боже мой, примут участие 128 команд. Наверное, это было бы очень много, и слишком долго проходили соревнования. Уважаемый Евгений, не сегодня, я развожу руками, а вы передаете свои приветы.
1: Ничего страшного. Ну, всем привет, всему Нижнекамску, всей стране, всему Татарстану, всем здоровья, хорошего лета.
2: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, вот прямо раздражает, когда 30 касс, а работает одна. И все очень медленно. И обязательно перед вами будет какой-то человек, который что-то не взвесил, который почему-то как-то, видимо, улыбнулся продавщице, и она такая: «Да, боже мой, да идите, взвесьте, мы подождем». В смысле мы подождем?
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: DFM.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
4: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
3: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
7: Мирон Проворов.
8: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
7: Алина Соколова.
9: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
7: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, «Малыш-каратист» в кино с 25 июня.
10: 13+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.
11: Потому что Радио DFM.

0: всем вместе попробовать перевернуть календарик и вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1940 году, тогда еще у села, ну а теперь уже у деревни Мещеры Горьковской, а ныне Нижегородской области, выпал дождь из серебряных монет времен царей Ивана Грозного и Михаила Романова, захоронение которых разрыл смерч и поднял воздух. В 1950-м в Штатах провели первую в мире операцию по пересадке почки человеку, а в 1970-м американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал первую в мире полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid.
1: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: У нас вот в народе как говорят, что не день, то праздник какой-то. Об этом я обязательно поведаю ближе к концу часа. А пока мест поговорим о рекордах, которые случаются также на регулярной основе и вызывают изумление. Непальский спортсмен женщины официально вписал свое имя в книгу Гиннесса, установив безумный рекорд. Он спустился по лестнице на руках, преодолев 100 каменных ступенек всего за 45 секунд.
1: Охлаткач.
0: Не то слово. Нам бы тут на ногах нормально спуститься и нос себе не расквасить, а он на руках по лестницам еще щеголяет. При этом еще и хвастаться успевает. Я могу вот так, вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так могу. Да ну тебя. А вы, наоборот, максимально, пожалуйста, включайтесь в процесс, угадывайте, что было дальше, и выигрывайте фирменный мерч от Радио DFM. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Игра случится уже совсем скоро, и я настойчиво продолжаю желать вам легкого рабочего дня.

что же, дорогие друзья, что было дальше, узнаем с вашей помощью сразу же после этого трека. А пока, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните, пожалуйста. +7 495 956 101 2.

0: Ну что, самое время поиграться с Григорием. Григорий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как у вас дела обстоят с интуицией, Григорий?
1: Хорошо, не жалуюсь.
0: Протестим?
1: Да.
0: Что было дальше? У меня для вас есть самые нереальные реальные новости. И для вас тоже, дорогие друзья. Сейчас я вам, Григорий, озвучу ее начало. Следом предложу три варианта концовки. То бишь, три варианта развития событий. Если вы угадаете, а может быть, как-то интуитивно подберетесь к концовочке, мы подарим обязательно наш обновленный фирменный мерч. А если ничего не получится и останется время, мы послушаем ваши фирменные приветы. А пока, Григорий, в Москве жители одного из домов вызвали соседки-спасателей, потому что она, многоточие вопрос, чего было дальше? Не открыла дверь, не вышла во двор к подружкам или перестала присылать открытки в домовой чат. Выбирайте теперь.
1: Ну, я думаю, что...
0: Что?
1: Первый вариант.
0: Первый вариант? Не открыла дверь, да, вы считаете?
1: Да.
0: А если я скажу, что у нас самая нереальная реальная новость, что-то поменяется?
1: Нет, я уверен.
0: Ну да ладно. В Москве жители одного из домов вызвали соседки-спасателей, потому что она перестала присылать открытки в домовой чат. Григорий.
1: Да.
0: Григорий! К слову, соседи большие молодцы! Знаете почему? Ведь они забили тревогу не понапрасну. Женщина почувствовала себя плохо, поэтому неожиданно прибывшая бригада в прямом смысле спасла ей жизнь. Григорий, вы здесь?
1: Да.
0: Не сегодня. Тренируйте пока свою интуицию и передавайте свои фирменные приветы.
1: Так, ну передаю привет Глебу, Ярику и Григорию из Санкт-Петербурга.
0: Точно, ни про кого не забыли?
1: Нет.
0: Вот так вот. Я к вам вскоре вернусь, потому что хочется рассказать о праздниках, которые можно отметить сегодня.
2: Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
2: В детстве я видела страшные сны, мне являлось оно, нечто жуткое.
1: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно – ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
6: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
7: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
8: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцын, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня.
9: 12+.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день свежих овощей, и есть только лишь одни салатики. Кишечник вам за это скажет спасибо. Ну или же отпраздновать день внезапно отданного долга и вернуть все, что так давно собирались отдать. Вспомнили этих негодников?
1: Реклама.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход – каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ну что, самое время вспомнить о братьях наших меньших и о том, как нам с ними хорошо. Это во-первых. А во-вторых, не забыли ли вы их покормить перед уходом на работу? Если в эту же секунду вам стало стыдно, знайте, все-таки забыли. Но речь сейчас не об этом, а скорее о том, что японские ученые провели исследование и выяснили, что спать

Собаками полезнее, чем с кошками, так как первые дают своим хозяевам чувство спокойствия и безопасности, а вторые просто мешают спать. Это зараза, а? Делайте выводы, господа. А самое главное, не проморгайте розыгрыш нашего фирменного мерча в игре «Слово дня» и попробуйте отгадать правильное ударение в слове. Здесь с вами, в кавычках, грамотей Артем Скоробогатый. Продолжаем, что называется, подтягивать русский язык вместе с радио DFM.

что, уважаемые грамотеи, демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию сейчас же. +7 495 956 101.2. Ожидаю.

0: Итак, изъявила желание поупражняться в знаниях по русскому языку грамотей Ольга. Ей аплодисменты, собственно. Ольга, здрасте.
1: Добрый день.
0: Из Санкт-Петербурга, значит, вы мне сказали за эфиром.
1: Да, дождливого, пасмурного Санкт-Петербурга.
0: Ой, да у нас то же самое. То дождь, то снег. Ой, нет, снега нет, но там иногда то солнышко, то тучки какие-то. Короче, перебиваемся с одного на другое. Вспомните, что было по русскому языку, Ольга?
1: Да, я помню, у меня было 5 медалей, но могу ошибиться уже сегодня.
0: Да, вот прям так, уверенно, вообще.
1: Да.
0: Ну, давайте тестить вашу пятерочку. Насколько она была твердая? У меня для вас готов уже новостной заголовок, внутри которого, предательский или нет, мы сейчас это узнаем, скрывается слово, где вам, собственно говоря, нужно поставить правильно ударение. Если все хорошо, с нас обновленный фирменный мерч. Если ничего не получается, вы передаете свои фирменные приветы. Итак, Ольга, Ближний Восток является основным источником сырой нефти в Японии, из которой добывается легкая углеводородная смесь и затем используется для производства широкого спектра изделий, включая печатную краску, пластмассы, медицинские принадлежности и клеи или клей. Ольга, выбирайте.
1: Какое слово не поняла?
0: Клей. В нашем случае два варианта. Клеи, ну то есть множественное число. Клей или клей.
1: Да, то есть на «и». До этого какое было слово?
0: А никакого. Мы сейчас говорим только про клей. И два варианта. Клей. На «и» или клей.
1: Клей. И краткое. Единственное число. Он не бывает много.
0: Так, секундочку, я вас немножко не понимаю. Клей или клей. Где мы ставим ударение? На «и» в конце слова или на «е» в середине?
1: Ударение.
0: Внимание. Клеи на «и» или клей на «е»?
1: Клеи на «и».
0: Ай, молодец!
1: Пятерка заслуженная.
0: Ай, молодец! Немножко там это запутались чуть-чуть, но мне нужно было внести ясность,
1: чтобы... Число множество известное, запуталось немножко. За рулем просто отвлекаюсь немножко.
0: Еще и за рулем! Да и с пятеркой по русскому языку. Невероятно!
1: И еще и с призом.
0: Да, давайте прокомментирую. В данном слове во множественном числе ударение всегда падает на последний слог. Поэтому правильно говорить еще раз. Как, Ольга?
1: Клеи!
0: Да!
1: Я счастлива.
0: За рулем с пятеркой по русскому языку и с нашим фирменным мерчем в подарочек. Передавайте приветы.
1: Спасибо большое, Артем. Привет всем из Санкт-Петербурга и моему молодому человеку Владиславу, который сейчас находится в командировке в Уфе.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Добатора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
3: Мирон Проворов.
4: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
3: Алина Соколова.
5: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
3: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня.
6: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
8: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
7: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: ритм города. При поддержке проекта «Парки Москвы».
1: Ну и перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в столице начинается масштабное обновление музея-заповедника Кузьминки-Люблино, благодаря которому через пару лет там появится пешеходная аллея с фонтанами, цветниками, а также экотропа на высоте 4,5 метров над землей. Особое же внимание уделят спортивной составляющей, а именно приведут в порядок ледовый каток, реконструируют скейт-парк площадью более 1500 квадратных метров, обновят зоны для настольного тенниса и создадут современные воркаут-комплексы. Кроме того, в парке соорудят площадку для дрессировки собак, несколько новых детских игровых пространств, 19 мангальных беседок аж для пикников и пункты проката с ресторанами и кафе. Как сообщается, разные форматы отдыха в парке разделят так, что тихие зоны не будут пересекаться с пространствами для активных занятий и местами для мероприятий.
2: Классно вообще!
1: А то! На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом. Ну и...
3: До скорого!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Роковарня» Роколов. Соборный 24.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
13: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Родные, любимые, вообще все наши. Всем привет. Вообще нормально все. Лето, классно. 17 июнь, лето, Ростов. Все, здесь среда. Да, добрый вечер. Станция для слушателей старше 12 лет. Программа называется «Пати Тайм». Время вечериночки наступило. Вот, ребят, ну такое настроение просто вот... Знаете как, оно вот летнее настроение. И самое главное, знаете как, вот сейчас южане поймут. Летнее, но не жаркое. Вот оно то, что нужно. Потому что сейчас-то все нагреется. Это будет вариант наш ростовский. Наше ростовское лето. Но пока вот оно сейчас еще такое легко-ласковое ростовское лето. В общем, все здорово. Напомню, наш единый номер, новый единый номер для всех мессенджеров 8-918-5900-469. 8-918 5900-469. Это единый номер для сообщений для всех наших мессенджеров. Бомбите, пишите в Макс. Будет вам весело, да. И также напомнить хочу паблик ВКонтакте DFM Ростов. Наш официальный паблик, да. Есть у нас еще что? У нас есть прямой контакт 320-104-6. Друзья, сегодня я вот реально подготовил для вас очень интересную танцевальную программу. Тема эфира, это все понятно, там будем обсуждать что-то. У меня, кстати, есть чем поживиться. Сегодня во второй половине программы разыграю сертификат на 3000 рублей в ресторанчик. У меня еще есть один пригласительный билет на предпремьерный показ. В общем, ребята, много чего есть, но самое главное, это, конечно же, сегодняшний вечерний звук. А звук будет просто, как, знаете, мои коллеги говорят на таких более разговорных станциях, из изысканный будет звук. Изысканный. Мы его искали, искали и изыскали. Сейчас изыщем нормальный звук для вас. Если тяжелый был день, сделай громче. Если был день легкий, также продолжай быть вместе с нами, потому что будет все легко и танцевально. Ну, а если ты еще не понимаешь, какой у тебя был день и вообще, что происходит, тебе надо, что происходит с нами, потому что это твоя любимая вместе с нами. Добрый вечер, южный город! Добрый вечер, южный город! Добрый вечер, южный город! Добрый вечер, южный город! Добрый вечер, южный город! Добрый вечер, не нашли мощные музыкальные. Наш библиотечный музыкальный. Аудиотека. Ну не важно. Короче, все здесь. Добрый вечер, город. Мы начинаем здесь. Добрый

В общем, всем привет, ребят. В общем, молодцы все, вижу. Молодцы, все на связи. Димон, привет. Настроение классное, летнее. Описал точно правильно погоду, потому что как придут жаркие дни в Ростове, будет легко только вечером. Ну, согласен. Ну, поэтому мы на юге с вами здесь, ребят. Это же нормально, что на юге у нас такой разнос. Так, можно передать привет? Кристина пишет любимому мужу Сергею. Кристина, конечно же, можно. И фанфарами тебе кричат. Конечно, можно. Передавай. Привет, ZFM! Большущий привет огромный всем! Не могу устоять, двигаюсь на рабочем месте, хотя в моей профессии важна слаженность в работе и синхронные движения. Екатерина, Катюша, тогда открой секрет, чем ты занимаешься? Просто интересно, да. Чем ты занимаешься, что вот у тебя такое должно быть на работе? Привет, ZFM! Давай еще чего-нибудь, хочется прям вечериночку, ребят, так она и начинается. Вечериночка, я даже не буду долго затягивать сразу, знаете, чтобы уже... Ну, пошло так пошло. В общем, сегодня здесь нереальный звук, нереальные наши боевики, наши треки, мега-хиты, ZFM, и, конечно же, все это для тебя, любимый город. Готовы, южане? Раз, два, три, взлет!

Ребят, спасибо большое за оценку вот ваших сообщений. Прям, ну, хорошие, приятно, да, за треки. Но самое главное, Дмитрий, посмотрите, как мы двигаемся. Девочки, но вы прислали не видео, а фотку вы прислали. То есть, я так понимаю, это какая-то бьюти-студия. Ну, я не знаю, наверное, все-таки бьюти-студия, судя по инвентарю и оборудованию. Вот, видно, зайки сикоти туда к вам приходят в гости. Вот, для своих процедур. И вы прислали вместо видосика фотку. Ну, на фотке тоже хорошо. Три девочки, видно, что мастера. Непонятно, что написано у вас на бейджиках. Вот, но понимаю, что, наверное, все-таки вы несете красоту в массы. Да, но это не видео, это фото. Сложно понять, что вы танцуете. Хотя по фотке, ну, понятно, что какие-то движения, конечно, у вас там происходят, да? Вот, но в любом случае, спасибо большое за фотографию. Доброго дня! Ну, у нас вечер, Оля, уже. Большой привет передайте моей любимой семье, мужу Шурке и Артемиде Ивановне. Люблю их, написала Оля. Привет, ДФМ, вот это разнос, вот это веселуха, тема какая эфира. Ребят, ну, сейчас, секундочку, смотрите. Давайте так, вот все-таки, ну, все равно закончится рабочий день, и мы, ну, кто-то отправится к друзьям своим, да, кто в свободном каком-то еще полете, да, кто-то отправится в свои семьи домой, возьмет вкусняшек, приедет домой, дома ждет какой-то хороший ужин, да, там, вкусный, или будут какие-то семейные посиделки, может быть, будет какой-то выход, или даже в зоопарк, ну, в общем, неважно. Короче, тему я такую предлагаю, знаете как, ну, типа, у каждой семьи есть свой человек-легенда, да, ну, вот так, давайте возьмем, да. Главная легенда нашей семьи это, давайте расскажем о своих семьях, у кого какие легенды, там, может быть, дядя какой-то, ну, прям серьезный, или бабушка, которая там, ну, знает все рецепты мира, либо брат спортсмен, либо дед какой-то вот довольно-таки серьезный такой с чувством юмора. Короче говоря, ребята, тема у нас сегодня семейная. Главная легенда нашей семьи это. И вы можете рассказать о вашей семейной легенде. Ну, вот прямо о человеке. Кто этот человек? В общем, расскажите. Ну, а прямо сейчас здесь, ребята, внимание, разнос. Сейчас приготовились, полетели.

0: Ребят, ну уже есть сообщение. Прям вот молодцы. Главная легенда нашей семьи — это тема нашего эфира. Поехали. Главная легенда нашей семьи — дед Николай. Он уже 20 лет обещает продать старый гараж, но каждый год говорит, еще пригодится. Насчет гаража, да. У меня есть легенда нашей семьи. Это наша мама. Она может найти вещь, которую никто не видел 3 месяца за 9 секунд и знает, где лежит. А самое главное, еще и папа молодец. Он каждый раз собирается на 5 минут и выходит через 40. Собирается на 5 минут выйти и выходит через 40. Так, главная легенда нашей большой семьи – это наша бабулька. Она до сих пор считает, что все худые просто плохо питаются. Абсолютно верно. Точно. Оп. Это моя юность, Дмитрий. Прям сердечко этим треком. Ну, конечно, да. Это любители клубов. Знаете, вот смотрите. Если клаберы, то клабы, да, должны быть. А у нас были клубы. Тогда эти люди были не клаберами. Согласны? Они были клуберами. Клуберы, добрый вечер. Привет, ДФМ. Легенда нашей семьи. Дядя Сережа, который жарит шашлык и превращает это в чемпионат мира по жарке мяса и постоянно соревнуется со всеми родственниками. Главная легенда нашей страны, нашей семьи, да, мама, она звонит спросить, поел или нет, даже когда знает ответ, что поел. Мама есть мама, ребят. Сейчас вернемся.
1: Реклама.
0: Дамы и господа, ребята, громкое начало. И сейчас вот в этот самый прекрасный момент у меня есть пригласительный билет. Билет пригласительный у меня, я вам сейчас скажу, куда? В кино, да. 21 июня, друзья, Горизонт Cinema and Motion, возрастное ограничение 12+, в 15:00 приглашает вас на премьерный показ кинофильма «Малыш-каратист». Да, это два билета, которые вы сейчас сможете выиграть. 12-летний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке. Местные ребята, школьная, там, ну, непростая ситуация. С лидером Маратом у них там еще какое-то недопонимание. Это новая часть жизни парня, но, значит, в свое время в поисках опоры он находит увлечение карате. Есть строгий сенсей Дмитрий и его дочь Маша, они помогают ему преодолеть страх. И вот именно на этот кинофильм у меня есть пригласительный билет. Что нужно сделать? Делать, чтобы этот пригласительный билет сейчас прям взять и выиграть? Да ничего, в принципе, вообще ничего сложного. Вам нужно дозвониться в нашу студию. Номер 320-104-6. Вот сейчас прям введу обратный отчет. 5-4-3-2-1-0, пуск. Обратный отчет, и вы уже вместе с нами. Все несложно. Готовы, южане? Итак, начинаем обратный отчет. 5-4-3-2-1-0, пуск. Совершенно свободен телефон. Кто отправляется в кино? Давайте посмотрим. Так. Есть уже звонок, да. Алло, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, как зовут. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут, представьтесь, пожалуйста.
2: Зовут Кирилл.
0: Кирилл зовут. Кирилл, поздравляю, это ты. Ты получаешь приглас на 2 лица в кино. Ба-ба-ба-ба-ба. Ура.
2: Спасибо.
0: Поехали, фанфарки сейчас
2: звучат.
0: Вот, фанфарки должны наши были зазвучать, не знаю, зазвучали. Вот они, да. Да. Слушай, большой случай можешь передать привет своим близким, родным, коллегам, кому угодно. У тебя есть 20 секунд, погнали.
2: Передаю привет своей карате-девчонке Полине.
0: Полине. Полина, правильно зовут ее? Полина?
2: Да.
0: Полина. Вы с Полиной в кино пойдете или ты кому-то подаришь? Да, молодцы. Слушай, оставайся на связи, трубу не вешай. Ты с Полиной отправляешься в кино! Ребят, сейчас вернемся. Трубу не вешай, расскажу, как забрать приглоса, а фильм реально очень крутой.
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ребят, ну спасибо большое за ваши истории. Прям очень много легенд семейных у нас сегодня. Тема эфира, если вы только подключились, решили мы поговорить о семье, о наших людях, о нашей семье. Главная легенда нашей семьи – это вот тема нашего эфира. Поэтому вы можете прямо сейчас смело рассказать о ком угодно из вашей семьи. Главная легенда нашей семьи – это, конечно же, наша бабушка, которая потрясающе готовит... Нереальный Наполеон. Я аж прямо аж подзалип. Представьте сейчас Наполеончика, да? А главная легенда нашей семьи – сестра. Она приходит на 5 минут, а остается на весь вечер. Также поддерживает любой разговор и сводит всегда все к модным тенденциям. Наш самый главный в семье – это дедушка. Любой разговор он сводит к рыбалке. Главная легенда нашей семьи – это наша мама. Она помнит все коляски с 2004 года и кому эту коляску подарили. Во, класс. Так, привет, ДФМ. Тема классная. У нас очень много легенд в нашей большой семье. Главная наша легенда – это папа. Он знает короткую дорогу, которая всегда длиннее. Он считает, что лечить можно чаем и гимнастикой. А также он хранит коробки от техники, потому что вдруг пригодится, либо кому-то нужно будет продать. Это супер. Это старая закалка. Да. Так. В нашей семье есть одна большая настоящая легенда – это наша мама. Она умеет разговаривать по телефону, готовить одновременно, одним глазом подсматривать домашнее задание и еще раз давать всем советы. Ну, это класс. Наш самый главный – это дядя Вова. Он начинает рассказывать анекдоты, забывает концовку. Вот это всегда эпик фейл. Ай, класс. Слушайте, ну анекдоты еще нужно, ну, уметь рассказывать. И просто, понимаешь, он настолько, мне кажется, погружается просто, видишь, в процесс, да, и забывает, чего он начал. Легенда нашей семьи – это наш папа. Любой ремонт начинается со словами: «Да тут работы на 10 минут!» И заканчивается это все несколькими месяцами. Ну да. Да ладно, сейчас... Сейчас, ребята, о погоде вернемся.
1: Погода.
2: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05. Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+. Этим летом все дороги ведут в «Папа-пап». Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня. Вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22.00. 20 июня в 23.00. Кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
3: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
4: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
5: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Уважаемые покупатели Магнит Экстра и Магнит Семейный, готовимся к отпуску. Покупайте с картой Магнит Plus на сумму от 1200 рублей получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. Магнит. Отпуск будет экстра.
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: DFM. Party time. On DFM. Come on.

0: Так, ребята, ну спасибо большое за сообщение. Слушаю DFM очень-очень много лет, и помню, как к вам приезжал Игорьку. Слушай, ну Игорек, да, он сейчас занимается там тоже интересными продюсерскими проектами. Я думаю, что очень скоро, ну так, оживет и доберется до Ростова, поиграет. А может быть, если будет время, то еще мы и пригласим, конечно же, в эфир. Друзья, вы знаете, я вот сейчас ты написала, такой Маша, Маша. Маша, спасибо. Мы, вы знаете, у нас был такой очень мощный такой год один, да, один был год. Да все мощные, но такой был очень мощный, когда все наши конкуренты, наши друзья, радисты, да, в кавычках, да, там, ну, в общем, шипели, когда мы качали, в общем. И мы очень долго думали, какой бы креативный ролик придумать, чтобы, знаете, много чего-то о себе не говорить. И вот этот креатив был рожден буквально в мгновение. Вот на этой теме мы двигались очень много лет и продолжаем двигаться. Вот сейчас, внимание, послушайте креатив, о чем в этом ролике. Все, больше нам ничего не нужно было говорить нашим коллегам-конкурентам. На этом закончилось все, но шипели они знатно. Внимание.
1: Мы не пытаемся быть лучшей танцевальной станцией.
0: Вы представляете, сколько потом шума было после этого ролика? Да, реально, это у нас была такая история, наша база. Поехали, в общем, так, о чем? О семье, конечно же, да, друзья. Спасибо большое, очень много. Легенда нашей семьи, так вот ускоряемся, да. У нас легенда семьи — сосед дядя Гена. Он не родственник, но он знает о нашей семье больше, чем некоторые наши дальние родственники. Молодец. Моя прабабушка до 85 лет ездила на велосипеде в магазины, называла всех младше 60 молодежью или малолетками. Представляете, бабуля приезжает на велике из магазина, возвращается 85 лет. Да эти малолетки там ходят по улице. 60-летние. Так. А у нас легенда семьи — двоюродный брат, который однажды поехал за хлебом и вернулся через несколько дней с друзьями из другого города. Ну, такие были истории. А легенда нашей семьи — соседка тетя Валя. Она пережила 3 поколения нашей семьи и наших соседей, до сих пор знает, кто кому должен денег. Ух ты! Она не из бухгалтерии, нет? Мой дед однажды выиграл телевизор в лотерею, и следующие 20 лет рассказывал эту историю каждому новому гостю и на каждом застолье. Прикиньте, дедуля, молодец. Представляете, да, дедушка, застолье, все. И он, самое главное, вот у меня тоже бабушка, все бабушки у меня рассказывали, знаете, истории, которые мы знали, да, и она постоянно рассказывала, как первый раз, знаете, а нам, ну, как бы нам-то внукам что было, ну сидели, но мы смиренно терпели, когда бабушка рассказывала, как ее пошел провожать какой-то мальчишка, и он ей разорвал жемчужные бусы, и они катились по стачке вниз, короче, такая история. Ну, вот. И дед также, представляете, дед. Значит, как-то покупаю лотерею, внучки, и выигрываю телевизор. Вот он. И еще работает. У нас есть дядя. Классно. Спасибо большое, Оксана. Значит, Оксана пишет. У нас есть дядя, который на каждом застолье говорит, что сегодня пить он не будет. И каждый раз начинает произносить тосты первым. Ну, молодец, компотик, сухофрукты. У нас бабушка до сих пор считает интернет временным явлением. Супер. Мальчики, заканчивайте с этим. Это временное явление, интернет. Ну, классно. А моя тетя умеет поссориться с человеком и через 5 минут уже кормить его пирогами и говорить, какой он хороший человек. Это талант. Легенда семьи — это друг Михалыч, друг нашего дедушки. Родственником никогда не был, но присутствовал на всех праздниках 30 лет подряд. У нас папин друг однажды приехал на шашлыки на час, уехал через 3 дня, потом приехала его жена, и был большой скандал. Самое главное, приехала жена, и был большой скандал. А он уехал, представляете? Так, дальше. Моя бабушка знает все семейные тайны, начиная примерно с 1975 года. Сильно. Это значит, хорошая память, это здорово. Так, у меня есть тетя, которая считает любой семейный конфликт своей личной работой, и она погружается в него полностью. Понятно? Так что вот эти девочки, такие девочки, которые сейчас собираются, держат в руках телефоны, губы, бровки и реснички и начинают обо всех рассказывать и, ну, как сплетничать. Да, это все было раньше. А, легенда семьи дядя Валера. Ребят, внимание. Значит, легенда нашей семьи дядя Валера, который каждый отпуск рассказывает одну и ту же историю про рыбалку, но мы все равно ее слушаем, и у него всегда меняется вес рыбы, которую он поймал. Молодец! Как это раньше говорили у наших родителей, он не останавливается на достигнутом, понимаешь? Ну, вес меняет, и чего? Самое главное, история-то хорошая. Привет, ZFM, большой привет всем, настроение классное, тема убойная. У нас есть родственник, который никогда не приходит вовремя, но без него праздник почему-то не праздник, и не начинается всегда, его ждем. Наша двоюродная сестра, которая знает все дни рождения всех троюродных родственников, у нас как наша записная книжка. Мы звоним, и она рассказывает, у кого когда день рождения и кого с чем поздравить в ближайшее время. Мой дед всю жизнь собирал гвозди. На всякий случай. В итоге их осталось больше, чем в строительном магазине. И по-прежнему гвоздей хватает всегда, даже не покупая. Молодец, дед.

Вот, ребят, кстати, классное сообщение Рома прислал. Главная легенда – это папа. Звонит каждое утро в 9 утра и спрашивает, как дела. Мне уже 47, а звонки до сих пор идут. Скажу еще, что есть родной брат, ему 45, папа ему также звонит в 9:05. Слушай, это нормально, ты знаешь, это здорово, когда тебе там 40+, а родители звонят, и это очень здорово. Знаешь, бывает такое, когда уже не звонят родители, и просто они уже не могут позвонить. Вот это сложнее история. Привет, ДФМ, всем большущий привет огромный. У нас бабушка всегда знает, кто кому нравится, еще до того, как поняли люди это сами и уже начинаются отношения. Мой крестный может починить все, правда, иногда потом остаются лишние детали и нужен мастер.

Yeah. А? Разнос, да, ребят, трек? Ну, конечно, да, конечно. Ребят, внимание, смотрите, у меня есть же подарок. Я вначале сказал, мы, может быть, это с вами еще упустили, если кто-то не слышал, да? Смотрите, у меня есть подарок. Хороший подарок. Сейчас давайте тень на плетень не буду наводить, как у меня бабушка говорила. Короче, у меня есть сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Роколов». Спонсор розыгрыша ООО «Континент Фуд», ресторан «Раковарня Роколов», исторический «Телеграф», соборный 24. Не только про еду, про людей, про отдых, про город. Что нужно сделать, чтобы выиграть сертификат? Друзья, вообще все элементарно, легко, просто. Знаете, как легко и просто. Помните, легкотня. Помните, в детстве было такое выражение? Значит, я сейчас задаю вопрос. Вопрос. Даю три варианта ответа, включаю трек. Пока будет звучать трек, пока будет звучать трек, пришлите, пожалуйста, на наш мессенджер. Новый номер единый у нас у мессенджера 8-918-59-00-469. Пришлите правильный ответ. И кто присылает первый правильный ответ, тот и забирает сертификат на 3000 рублей. Все элементарно. Смотрите, вопрос вообще просто элементарно. Сейчас многие скажут, да было! Уже. Так, поэтому мы и не жестим с вопросами. Ребят, кто-то слышал, кто-то нет. Поехали. Внимание, вопрос. Как называется казачья столица Дона? Ростов-на-Дону. Второй вариант ответа — Новочеркасск. Третий вариант ответа — Таганрог. Жду правильных ответов, пока звучит трек. Поехали! If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ребят, тянуть даже, ну, дальше это бессмысленно просто, потому что, ну, правильных ответов практически все, только один написал в Ростов-на-Дону. Кто написал? Антон написал. Антош, мимо кассы, Антош, в штангу, Антош. Абонент 0100, в штангу, Антош. А вообще, вот, правильный ответ, это, конечно же, наш любимый Новочеркасск. Еще многие называют Новочер. Да, Новочеркасск, это вот та самая казачья столица Дона, ребят. Кстати, основан, вы знаете, да, или если не знаете, озвучу. Новочеркасск основан в 1805 году, 30 мая, но это по новому стилю, да? Вот. По инициативе казачьего генерала Матвея Ивановича Платова, друзья. Опа! Папара-папара! Давайте теперь посмотрим на самый правильный первый ответ. Самое же главное, это не еще... Нет, конечно, правильный ответ важно очень, да, но самое главное, чтобы не только первый был он, этот правильный... не только правильный ответ был, но он был еще и первым, потому что здесь вот разница в сообщениях, я еще раз возвращаюсь к этой теме, вот прям сотая доля секунды. И вот между всеми мессенджерами я вот пытаюсь найти, и вот я вижу, да, да, вот. Абонент 5698, Оля. Ольга, я вас поздравляю! Была первой! И правильно ответила Оля. Оль, мы тебе сейчас высылаем огонечек, пришли фамилию и имя, а мы тебе расскажем, как ты заберешь сертификат и как ты уже отправишься, я не знаю, с подружками, с семьей как раз в ресторан «Раковарню Роколов» на Соборном 24. Не только про еду, про людей, про отдых, про город. Это исторический центр Ростова-на-Дону. В общем, у тебя уже есть сертификат. Еще раз фанфары! Ла-ла. Ребят, ну и сейчас, конечно же, хотелось бы о погоде. Внимание! Погода.
1: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.

0: Поехали дальше, ребята. Ну, время прям вот пролетает в мгновение. Хотелось бы еще. Вы знаете, вот сегодня настолько много ваших историй, которые, ну, просто не вошли в эфир, потому что не успели. Это легенда вашей семьи. Ну, вообще, тему так, ну, можно так упростить, да? Легенда нашей семьи, да? Было очень много всего. Это вот действительно тот самый базовый материал, который должен быть у человека. Да, база – это семья, конечно. Это фундамент, это главное. Вот на второй час бы с удовольствием пошел бы, но нет. Ждем Юлю Пагу сегодня в 18:00, кстати. Будем слушать Пагушу, передадим ей привет. Итак, легенда нашей семьи. У нас дядя каждый год покупает новые вкусняшки, и мы экспериментируем с новыми тортами. И всегда уверены в том, что бабушке Наполеон лучше. У нас дедушка до сих пор обращается к телевизору на «ты». Вот, вот это интересно. У нас есть сосед, который появляется на запах шашлыка быстрее родственников. У нас частный дом. Нормально. Он за спичками приходит или уточнить что-то. Мой крестный умеет договариваться даже с самыми сложными людьми. У нас есть родственник, который все хранит на всякий случай. И уже на даче некуда все складывать. У нас есть родственник, который обязательно расскажет анекдот в любой ситуации, даже не смешной. Вот так. Легенда нашей семьи – бабушкина подруга, которая приходит на чай и остается до ужина, до вечера, хотя приходит всегда после 12. Наш родственник постоянно говорит: «Раньше было лучше! Лучше было раньше!» Да-да, есть такое, как да. «Раньше было лучше вообще! Вот это все! Раньше лучше было!» Ну, вы знаете, бабушки наши нашим родителям это говорили, наши родители говорили это нам, мы будем это говорить нашим детям, а наши дети будут говорить уже нашим внукам тоже. Раньше лучше было! Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM. Это была программа Party Time в Ростове. 18:00 Юля Пагос здесь же, а сейчас в Ростове-на-Дону рабочий день закрыт, все по домам.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Среда, 17 число, у нас середина первого летнего месяца. Надеюсь, вы уже успели немножко отдохнуть. Но давайте посмотрим, какие события сегодня отмечаются. И у нас, кстати, Всемирный день карате. Вот, если вдруг у вас белый, там, коричневый пояс, какие там еще есть, поздравляем. Также сегодня отмечается, друзья, день русского кваса. А это всегда вкусно, особенно когда на улице жара. Ой, удовольствие. А еще сегодня день приманивания мус. Не знаю чем, но мне кажется, в жаркую погоду квасом точно можно одну приманить. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас еще один час, где будет у вас возможность выиграть наш мерч. Участвуйте и побеждайте.
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Недавно рассказывал о том, что будем разыгрывать мерч, но не сказал когда, а вот прямо сейчас. Говорю вам тему, вы на нее отвечаете, присылая сообщение на наши мессенджеры по номеру, попозже скажу, давайте сначала тему. За что вам раньше было стыдно, а сейчас, это нормально воспринимается, может быть из вашего прошлого, может быть из общего. Пишите друзьям, наш номер 8-965-115-51-15. Любой человек может выиграть, так что дерзайте, вдруг сегодня повезет именно вам.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Этим летом все дороги ведут в Папа-Паб. Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22.00. 20 июня в 23.00 кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11 18+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.

0: Туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: А вот знаете, что реально бесит? Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Переработки вызывают ожирение, а я знала. Нельзя перерабатывать, друзья, ни в коем случае, понимаете? Вот мы же не хотим ожирением страдать. Зачем нам перерабатывать? Не надо, не надо, надо отдыхать.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ой, иногда такую ерунду, конечно, читаем. Ну ладно.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: всем параметрам.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 107-8-320-48-605-6+.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Рабочий день дело непростое, особенно когда до финала недели осталось еще немало рабочих, поэтому, друзья, отвлекаем всеми возможными способами. Мы сейчас будем разыгрывать наш мерч. Напомню, была тема этого часа, звучала вот так: за что вам раньше было стыдно, ну а сейчас это нормально воспринимается. Давайте почитаем. Привет, ZFM, в школе мне было стыдно носить очки, обзывали постоянно, сейчас мне даже нравится, как я в них выгляжу. Это Настя пишет. Дальше Кирилл из Воронежа. Раньше скрывал, что люблю смотреть мультфильмы, теперь половина моих знакомых обсуждает их серьезнее, чем новости. Это действительно правда. Всем привет. Когда-то было неудобно оставаться дома в выходные. Сейчас чистое удовольствие, на улицу не вытащишь. Наташа из Казани. В детстве стеснялась быть отличницей. Теперь ходишь, хорошую должность занимаешь, и все хорошо. И еще такое есть. В подростковом возрасте мне было стыдно танцевать на праздниках. Сейчас сделал от своей профессии и не просто танцую, а кайфую. Артем прислал, кстати. Что ж, давайте, друзья, выясним, кто у нас получит подарок. Мы случайным образом из тех, кто прислал сообщение, выбирали. И повезло автору второго сообщения. Это у нас был Кирилл. Кирилл, поздравляю тебя. Ты у нас собираешь наш фирменный мерч. Кстати, друзья, мы постоянно что-то разыгрываем, так что дерзайте тоже, и, возможно, вам также повезет.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
8: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
10: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
11: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
12: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы. «Радио ДФМ». «Включи тусовку».

0: Меня зовут Юля Погой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже, если беру зонт, то дождя нет, а если забываю, то он обязательно начинается. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, друзья, на календаре 17 июня 2026 года, это среда. Между прочим, сегодня день русского кваса. Все, кто ходил с бидончиком за квасом, поднимите руки, лес рук. День лейки. Кстати, я сегодня лейку выбросила. Представляете, в день лейки выбросила старую лейку.
1: Повод купить новую.
0: Международный день крокодила. Сегодня международный день скрипки. Всемирный день мусорщика. Также всемирный день карате. Также у нас день поедания овощей. День яблочного штруделя. И еще сегодня Митрофан Навозник. Какой хороший праздник. Митрофан Красный Сарафан. Вот. И, друзья, сегодня еще день полезных советов, поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Какой самый мелкий, но гениальный бытовой совет реально упростил вам жизнь? У меня два таких совета. Ну, во-первых, классика. Мыть тарелку сразу после гречки.
1: О, это точно.
0: Сразу. И кастрюлю сразу. И вообще, когда в пакетиках появилась гречка, и не надо отмывать потом кастрюлю, это, конечно, гениально просто. Кто придумал, спасибо, респект, увага. Ну, а второе, это есть арбуз ложкой.
1: Точно.
0: Да, просто разрезать напополам и лопать, и все. И не надо вот эти шкурки везде, вот это все валяется, можно прям туда и сплевывать. Ну, это смотря, я имею в виду косточки, ну, кто как говорится, ест. Вот, очень удобно. Потом, правда, я начала вообще наглеть. Я, знаете, как стала делать? Я арбуз беру, ставлю, и вот так вот прямо... как харакири ему делаю. То есть я убираю попку, низ, и потом вот так квадрат из него делаю. Прям тупо квадрат. Ну, правда, там много арбуза теряется, но тем не менее. Вот.
1: Зато есть удобно, правда.
0: Да, и потом раз, два, три, все, и на кубики. И так тоже лопать очень удобно.
1: Кайф. Но с меня лайфхак такой. Покупай всегда вот 20 одинаковых пар носков. Вот не надо вот это вот разноцветные ни к чему, потому что все равно что-то потеряется. Так у тебя есть абсолютный целый набор там на всю неделю, на месяц одинаковых носков. Второй момент. Конечно, не ходить на голодный желудок в магазин, а если заходишь, то никогда не бери большую тележку. Вот маленькую корзинку, то, что надо, возьмешь.
0: Угу.
1: Ничего лишнего.
0: Да, по поводу носков, вот я также с лосинами. Я так люблю лосины, один вид таких лосин. Вот, и все думают, что у меня одни лосины. На самом деле их 45 пар. Именно не пар, а вот 45 лосин у меня есть. Вот, это, конечно, удивительная такая привязчивость.
1: Кстати, здесь я тебя поддержу, у меня тоже есть любимые брюки, я всегда беру две пары. Вот если мне понравились, все равно вот бери две пары, у тебя точно будет что надеть, если что.
0: Так, а платье тоже красивое, у меня такое платье шикарное совершенно, купила на маркетплейсе. Вот, и, значит, очень красиво. И я все думаю, испортится, вот что я буду без него делать? Да. Вот я заказала второе. Такое же платье, на всякий случай, пусть лежит. В конце это испортится, буду то носить. А все будут думать опять, что я в одном платье. А это разные. Друзья, обязательно пишите нам, какой самый мелкий, но гениальный бытовой совет реально упростил вам жизнь.
1: Группа радио DFM ВКонтакте, номер для сообщений в Максе и других мессенджерах 965-115-5-115.
0: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM. Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, внимание, сегодня у нас третий лунный день, день благоприятный. И, значит, что нельзя ни в коем случае делать даже в этот прекрасный день? Предаваться лени и апатии. Застой энергии сегодня подобен стоячей воде, которая быстро мутнеет. Позволять страху сковывать ваше движение. Сомнения сегодня главный враг успеха. Проявлять злобу, ввязываться в пустые ссоры, агрессия вернется бумерангом, ударив по самому больному. Игнорировать сигналы тела, прислушивайтесь к своему организму. Сегодня, собственно, может вам показать, где у вас происходит выход жизненной силы. Работать на износ без смысла. Активность должна быть целенаправленной, а не хаотичной. Жалеть себя, впадать в роль жертвы. Пространство поддерживает только сильных духом. И тратите ресурсы на сиюминутные прихоти. Энергия денег в этот период требует уважения и стратегии. Вообще, старайтесь в этот период как-то не активничать излишне и не совершать какие-то поступки, которые, ну, может быть, хаотичные. То есть вы в них не уверены, но все равно решили делать. Да, конечно, в этот период, в принципе, смелость – это прекрасно, но все равно лучше проверить, перепроверить, а потом уже сделать. Впрочем, это актуально в каждый день, не только в третий лунный. Но о том, что нас ожидает в любви, бизнесе, мы расскажем чуть-чуть попозже.

0: А мы сегодня обсуждаем, какой самый мелкий, но гениальный бытовой совет реально упростил вам жизнь. Елена пишет: один раз шла на свадьбу, сделала шикарную прическу, классный мейк, разорилась на хорошего профессионала. И вместо того, чтобы сразу пойти на эту свадьбу, забежала и сделала несколько фотографий на паспорт. И прочие документы. И теперь я во всех документах всегда очень красивая. Пользуйтесь, друзья. Это действительно гениальный лайфхак. Даже подумать об этом не могла, но это вот прям супер идея.
1: Вот интересно, можно при смене паспорта, но действительно, сделать фотографию, там, не знаю, принести там 25-летнего своего?
0: Нет, можно, я знаю, что есть друзья, сейчас уже появились такие фото, как бы, команды, которые специально приглашают вас сделать фотографию на паспорт, где они правильно выставят цвет, где немножечко вас могут отфотошопить и сделать вас красавцем.
1: Вот это круто. Вот гениально кто-то придумал, конечно.
0: Да, ну вот так вот.
1: То есть мы теряем вот это вот...
0: Знаешь, когда у тебя... Уродливость,
1: да,
0: в паспорте.
1: Вот в паспорте,
0: да.
1: То, что нас всех объединяет.
0: Когда тебе стыдно просто посмотреть на себя там. Это да, действительно. Знаешь, когда ты... Мне было очень приятно, когда я, значит, подаю там загранпаспорт, и девушка смотрит, говорит, похудели. Это было приятно. Знаешь, похудели.
1: Кстати, да, действительно, в паспорте должна быть действительно уродская фотография, чтобы все поняли, что в жизни ты гораздо милее и приятнее.
0: Намного симпатичнее, да. Так, вот, пожалуйста, еще что у нас пишут. Кефир, кстати, тоже нужно отмывать сразу, потом замучаетесь. Вот точно кефир. Можно просто хорошо, не нужно идеально. Вот мне кажется, этот совет нужно говорить своим детям, чтобы они прям с детства понимали, что перфекционизм на самом деле ни к чему хорошему не приводит. Потому что вот можно так все время думать, это не идеально, отложу, потом сделаю, и вот еще потом доведу, еще потом. А потом все, и шикарная идея осталась в столе. А также есть, лучше помыть кое-как, чем никак, когда нет времени и сил отмыть что-то качественно. Если надо что-то склеить, и даже супер момент не берет, надо сразу пищевой соды бахнуть на место, которое надо склеить. Сверху клей, сцепка будет быстрее, соединение прочнее. Mm-hmm. Такая история. Убирать пыль сухую тряпкой из микрофибры для авто. Делегировать уборку клинингу. Идеальный вариант.
1: Вот это хороший совет, да.
0: Живите на улице, и вам не придется тратить время на уборку, готовку и душ. Какой-то странный совет.
1: Для лета хороший совет. Но, извините, мы в таких шортах живем, где долго не протянешь.
0: Это надо где-то на пляже, там, где круглый год неплохо. И то там у них есть сезон дождей. Тоже особенно не потусишь так круглый год. Средство от плесени, оказывается, очищает все. Имейте в виду. Так, оказывается, в посудомойке можно мыть овощи. Если не добавлять чистящее средство, можно мыть картошку. Покупайте грязную, она дешевле, кидайте в посудомойку, она будет идеально чистая. Там, видимо, на полоскание надо ставить, наверное.
1: Слушай,
0: режим.
1: Я помню, какие-то были лайфхаки, что там даже готовить можно.
0: Да, вы знаете, что, кстати, некоторые в посудомойке готовят еду, есть даже рецепты. Но, естественно, все это без моющих средств, на режиме полоскания или даже сушки. Ну, в общем, там какая-то такая история есть, действительно прикольная. Ну, я лично не пробовала. Я один раз пробовала на утюге курицу пожарить. Вот это да, это я помню.
1: Получилось?
0: Если честно, да. Получилось, да. Мы с подружкой взяли окорочок, два утюга, она свой принесла, соседка моя была, и мы вот с двух сторон вот так вот утюгом. Нас потом родители чуть не убили, потому что, представляете, два утюга испорченных. Там, оказывается, все приклеивается, и нас заставили чистить потом эти утюги.
1: Зато дети сыты, это главное.
0: Но было прикольно, потому что мы думали, что именно так делается курица табака. Мы где-то прочитали, что надо делать именно так, и мы решили вот так двумя утюгами, и очень круто получилось. Мы чувствовали себя героями, когда ели эту курицу. Без специй, без всего, просто вот так счастливые. Так, а что еще есть?
1: А что, нам пора уже переходить к игре. Все. У нас впереди игра методом тыка. Будем проверять вашу интуицию. Вот совет вам могу дать. Не запоминайте номер телефона, лучше сразу запишите. 495-956-101.2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
4: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
7: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: утром тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Максим из города Воронеж. Максим, здравствуйте.
3: Всем привет.
1: Максим, шелковица там уже в Воронеже как, идет, нет?
3: Честно говоря, не в курсе. Возможно.
1: Это дерево, она такая синенькая, беленькая бывает. Валяется еще так на остановках. Нету?
3: Нет, не видел.
1: Понятно. Не в том районе вы в Воронеже находитесь. Никакой халявы.
3: Очень даже может быть. Согласен.
1: Давайте прямо сейчас да или нет. Нужно отвечать, соответственно, не задумываясь, исключительно на интуицию полагаясь. На старт, внимание, поехали. Правда, что пищат только самки комаров, а самцы нет?
3: Да.
1: Правда, что слово «дача» произошло от слова «давать»?
3: Нет.
1: Правда, что в Австралии вместо зеленого цвета светофора синий?
3: Нет.
1: Правда, что Катманду – это название острова?
3: Да.
1: Правда, что утконосы вылупляются из яиц?
3: Да.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, но, Максим, мы вам дадим одну возможность исправить один вариант. Интуитивно.
2: На один из пяти вопросов, Максим.
1: Да.
2: В чем были сомнения? Возможно.
1: Ну, надо уже думать, надо быстрее.
2: Угу.
3: Третий, давайте вопрос.
2: Про Австралию там, да?
1: Зеленый цвет светофора вместо зеленого синий.
3: Нет. Давайте до второй.
1: Про правда, дачу. Что слово «дача» произошло от слова «давать». Да или нет?
3: Да.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Дача. Молодец, спасла. Максим. По тоненькому буквально прошли. У вас есть дача, Максим?
3: Ну, можно сказать, что да.
1: Значит, вы уже знаете, что такое давать. Правда, что пищат только самки комаров, а самцы нет, это неправда. Правда, что слово «дача» произошло от слова «давать» – да. Правда, что в Австралии вместо зеленого цвета светофора синий – нет. Правда, что Катманду – это название острова – нет. Правда, что утконосы вылупляются из яиц – это действительно так. И еще раз аплодисменты.
2: Всем вручаем вам нашу фирменную кружку. Поздравляем.
1: Ну и, конечно, еще самое ценное, самое главное, что у нас есть – это 10 секунд на все приветы и поздравления.
3: Всем привет, кто меня узнал, супруги и дочери, которые сейчас занимаются в бассейне.
1: Ура!

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Альфа Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
16: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
18: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
19: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Up the next.
3: А дальше тусовка.
9: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: который сегодня обсуждаем.
1: Какой мелкий, но гениальный бытовой совет реально упростил вам жизнь?
2: Ну, тут много всего пишут. Например, варить картошку на пюре маленькими кусочками. Знаете, друзья, я только недавно поняла, что так можно делать. Вообще, все время тоже варила, ждала, варила, потом еще надо мять, это все так неудобно. А на самом деле можно просто взять мелкими кусочками порезать, и она так быстро очень сварится, и можно делать пюреху. Все нормально, все очень быстро. Видишь весь вещь не на месте, убери сразу по пути, не дожидайся бардака.
1: Ну, это очень тяжело.
2: Ножницами очень быстро режется салат. Вот, кстати, я тоже лук стала резать ножницами очень быстро. Не надо брать, самое главное, эту доску. Угу. Можно укроп также резать, петрушку, ну, все что угодно.
1: Круто.
2: Очень удобно. Сейчас папуля все запишет тут.
1: Да-да-да, я прям себе пометки делаю. Забуду.
2: Очень много всего интересного. Например, вы знали, друзья, чтобы у вас, если у вас там давным-давно уже запылились растения, листья выглядят тускло, нужно майонезом их смазать. Майонезом, да, прям хорошо будет выглядеть. Вообще майонезом можно убирать, например, жирные пятна, как ни парадоксально. Я всегда думала, что майонезом можно пятна эти оставлять, но оказывается, можно и убирать, и полировку даже приводить в порядок, и так далее.
1: А я всегда верил в силу майонеза. Все-таки полезная вещь.
2: Ну, да, если не внутрь. Сода пищевая прекрасно очищает застарелый налет на чашках. Если вот, знаете, вот этот вот ободок появился, когда долго-долго не мыли, то очень удобно. Также смазать крышку от томатной пасты горчицей не будет плесени. Вот такая вот история. Значит, такая щетка для пыли пушистая на палке, она тупо собирает пыль за счет пипидастра,
1: да.
2: Собирает пыль за счет электризации. По факту нет никакой разницы с тряпкой. А с ней нет геморроя, можно предметы не переставлять. Очень удобная оказалась вещь, хотя я лично думала, что это так для эротических фильмов придумали. Вот так вот.
1: Да, помнишь, они в свое время были очень популярными. Ну вот, как не знаю, действительно работают или нет.
2: Ну, как-то вот говорят, что они действительно работают, да. Так, еще, ну тут у нас понятно про гречку. Трусы с дыркой выкидывать сразу же после ее появления. Никто не зашьет. Вот такое. Воду для варки пельменей кипячу в электрочайнике, так намного быстрее. Кстати, так и для макарон, и вообще для любой крупы можно действительно сначала в чайнике, а потом уже, потому что так будет очень быстро. Опять гречка.
1: Гречка в топе сегодня, да. Вот самый гениальный совет: лень что-то делать — не делай. Лень — это сохранение ресурса, значит, завтра сможешь больше.
2: Ну, вы знаете, вот тоже, например, у нас есть всякие... Тут очень длинные какие-то, большие прямо есть варианты. Ну, вот, например, салфетка из микрофибры для стекол не оставляет разводы. Протирайте зеркало влажной, хорошо отжатой, и все. Так можно и окна помыть, между прочим, тоже. А то вот это с газеткой пока натрешься. Ой, как открыть любую банку без мужской помощи? Подеть крышку банки ножом или вилкой до щелчка, вуаля, дальше легко откроется. Мы напоминаем, друзья, алкоголь вредит вашему здоровью, но если вам нужно открыть что-то с пробкой, то я для себя тоже лайфхак обнаружила. Нужно просто зажать это между ног сильно, а потом открывать. Между ног как-то вот оно быстрее идет. Вот. Но напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью. Мы, если что, про другие напитки. Вы поняли. Значит, мыть все полки и детали в от холодильника в посудомойке, как и ящики для овощей из морозилки, тоже экономит кучу времени. И одноразовыми салфетками можно мыть пол. Это можно, конечно, это дорого, простите.
1: Конечно, проще носком, ну что, тапок сбросили,
2: и
1: все протерли.
2: Кстати, по поводу носка. Друзья, если вы берете носок, ну желательно чистый, конечно, какой-нибудь там вонючий, значит, надеваете его на руку себе и протираете спокойно все поверхности собственной рукой в носке. Очень, кстати, удобная история. Так, и вот тут еще некоторые пишут, что моющий пылесос — это не фигня все-таки. Очень хорошая тема. Перед чисткой лука положите его в воду на несколько минут. После такой ванны шелуха легко отделяется. А кто-нибудь знает, кстати, что нужно делать, чтобы не плакать, когда лук режешь?
1: Да, кстати, там говорят, можно жвачку пожевать.
2: Что говорят разные истории.
1: Был даже какой-то лайфхак в солнечных очках чистить, но, по-моему, ничего не работает.
2: Говорят, нож мокрый должен быть.
1: Да, под холодной водой.
2: Да. Ну, что-то я все равно рыдаю. Не знаю, почему. Так что, друзья, если вы знаете такой лайфхак, пишите нам обязательно. А куда?
1: Группа радио DFM ВКонтакте. Прямой номер для сообщений в Максе.
3: 965-115-515. Будь на связи. Пиши в эфир радио DFM. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15 915 115 51. 8017-269-5151-15. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
0: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
5: Да! 20 июня официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
6: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство, влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
10: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
9: А что можно выиграть?
10: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
11: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве подарка, срок отмести браки, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
12: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
3: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: продолжаем движение здесь. У нас сегодня очень полезный эфир, практически лайфхаковый, если можно так сказать. Не каковый, а лайфхаковый. Здесь Дмитрий Попов.
1: Да, всем привет, Юля Погой. Обсуждаем сегодня, какой мелкий, но гениальный бытовой совет реально упростил вам жизнь.
0: Я перестала слушать внутреннего критика, который орет: «Ты же взрослая женщина, должна делать все сама». Нифига не хочу сама делать и не буду. Сразу стало легче жить, чтобы вы поняли. Дальше. Необычный лайфхак. Если джинсы или другие начали попахивать, ну, так бывает, нужно убрать в морозилку на несколько дней. Низкие температуры убьют бактерии, запах уйдет.
2: А постирать-то нет? Что-то как-то...
1: Совсем уж когда накупится, там целиком засунуть.
0: Я могу сказать, что мне стало намного легче жить, когда я поняла, что все можно замораживать. Вот все. Делаю полуфабрикаты, замораживаю, потом просто достаю насквозь сковородку или в кастрюлю, и не надо полдня готовить.
1: Кстати, могу добавить, что вакууминатор, между прочим, классная штука. Себе недавно приобрел, действительно, вот все, что вот можно заморозить, вот в герметичные пакеты, хранится действительно очень долго.
0: Да. Значит, по поводу лука. Тут разные варианты нам накидали. Чтобы не плакать при чистке резки лука, набирайте в рот воды, реально работает. Чтобы не плакать, когда чистишь лук, нужно взять в рот несколько спичек. Тоже работает, пишут нам. Чтобы не плакать, когда режешь лук, нужно заткнуть нос чем-нибудь, также работает. И от слез и лука помогают линзы. А говорят же, что это за... Потому что вы дышите, то есть глаза здесь вроде как ни при чем. Перед чисткой чеснока, пишут нам, нужно немного надавить на него ножом, шелуха сама отвалится. Снимать обувь лучше в подъезде, держать там, перед дверью. Дома будет чисто. Ну да, зато некоторые еще так же поступают с пакетами мусора. Вынесем попозже. И оставляют прямо перед дверью вонище. Вот это, конечно, красавчики. Вот, особенно мне нравятся те люди, которые топят все время: давайте заварим мусоропровод, надоело этого нища. Они просто не понимают, что все 20 этажей будут спускать свои мусорные пакеты, а некоторые из них будут протекать, и лифт будет все время вонючий. Ну, то есть, это уже проезжали, знаем, как это работает, к сожалению. Так, ну не везде, конечно, так, но очень часто такое бывает. Самое полезное, что я сделала для себя, это купил коробку носков 200 пар. В этом есть два очень важных нюанса. Они не теряются, и они не меняют цвет, если стирать их все вместе. Да, вот нам тут некоторые еще пишут, что очень экономлю время, когда начала стирать нижнее белье мужа и его носки вместе.
1: Так, а подождите.
0: Это прям жестокость какая-то. Мне все-таки кажется, нужно сортировать такие моменты. Сразу понятно, насколько она любит своего супруга.
1: О, да.
0: Нет, в принципе, теоретически можно сделать так, что его любимый цвет будет розовый. Просто взять, например, с красными трусами, постирать все белое, ну, и все. Готово.
1: В принципе, может, и не заметит.
0: Так нет, видимо, она хочет, чтобы он заметил. Тут все зависит от отношений, понимаешь, как люди живут. Мыть посуду сразу после еды, убирать за собой вещи сразу, разбирать белье сразу после стирки. Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом: «Ай, стиралку не разгрузила!» И бежишь разгружать это. Это хорошо, если спать.

0: ту грязь, желтизну и так далее. Перед тем, как резать репчатый лук, положите его в морозилку минут на 5-10, зависит от размера луковицы, и не будете плакать. Слушайте, я давно уже не плачу. Я открыла для себя потрясающие вещи две. Значит, это в баночке продается, ну, не будем фирму называть, по рекламу будет, но, значит, в баночке уже отжатый чеснок. Угу. Я тебе рассказывала, так очень удобно. Вот, вы просто его... Причем он не портится. Он месяц-два может стоять. Он не портится в холодильнике, в баночке. И еще... лук, который уже порезан мелко и заморожен. И вот он вообще никаким образом не отличается от свежего лука. Если в готовку, ну там не свежим есть, то мне кажется, это просто идеальный вариант. И я всегда им пользуюсь и как-то думаю, нафига мне это надо? Сейчас еще буду париться с этим луком. Вот взяла, готова, из морозилки вытащила. Морозилка вообще, это такая классная вещь, конечно. Хорошо, что она у нас есть. Вот, да, покидать можно, потом все вытащить. Я научилась даже борщ замораживать.
1: Серьезно? Прям готовый уже?
0: Да, готовый борщ, замораживаешь и все. И ничего не портится, все прекрасно. Потом кипятишь, готово. Так, ну, тут у нас еще много всего интересного есть. Друзья, вы, главное, делайте погромче и пишите свои лайфхаки, какие-то простые, интересные советы, которые, ну, действительно изменили вашу жизнь. Мы с удовольствием зачитаем в самое ближайшее время. Let's go!

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Напоминаем, друзья, что сегодня у нас третий лунный день. И, соответственно, что можно и нужно делать третий лунный день. Смело браться за самые интересные задачи, оттачивать свое мастерство, будь то ремесло, хобби или профессиональные навыки, зачищать свои границы и интересы, сохраняя при этом достоинство и хладнокровие. Вот достоинство. Знаете, вот есть люди, которых пока не пошлешь, они не поймут. Вот. Тут или защищаем границы, или достоинство сохраняем. То есть, или некоторым людям говорят, вы не могли бы отойти, да, а он еще больше напирает. Наоборот. И тут вот только три направления работают. В, на и там. Еще. Значит, очень хорошо в этот период заниматься телесными практиками, разгоняющими кровь. Тело должно буквально звенеть от энергии. В спортзал. Чувствую, спортзал отправляют. Отправляют. Но мы защищаем границы, мы не пойдем.
2: Да, мы просто пройдемся, если что, максимум.
1: Да. Объединяться с единомышленниками, коллективной энергией сегодня способны свернуть горы. Также очень хорошо в этот период, поскольку это начало месяца, это начало новой луны, визуализировать цели, делать реальный первый шаг к ней. Магия буквально творится своими руками. Ну и что еще у нас есть? Вот в личной жизни время страсти, смелости, освобождение от комплексов. Вот, и если чувствуете, что разговор с партнером накаляется, лучше переведите все в шутку или предложите совместную прогулку быстрым шагом. То есть он уже начинает на тебя орать и такая: побежали.
2: Нет, уже, а ну-ка, уже ты иди, беги отсюда, пожалуйста.
1: Туда. Слушай, мы же дома чайник забыли выключить. Побежали быстрее. Ой, дождь! Я окно не закрыла на балконе. Вот и все, да? Вот и все. Так, друзья, мы совсем скоро, собственно, продолжим обсуждать нашу тему, поэтому присоединяйтесь. Сегодня мы собираем самые мелкие советы, интересные лайфхаки. В общем,
2: которые
1: присоединяйтесь.
2: Реально, да, упростили вам жизнь, пишите.

0: друзья, и напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какой мелкий, но гениальный бытовой совет реально упростил вам жизнь?
0: Я, например, перестала использовать противень вообще в духовке. Я покупаю эти одноразовые.
1: О, кстати, да, очень
0: удобно. Взял, приготовил, сразу выкинул. Не надо жирище отбирать. Ну, конечно, приходится на это тратиться, но с другой стороны... Зато время очень много.
1: Ну, кстати, еще написали, что продается мясо, знаешь, вот в этих пакетах сразу, которых можно готовить.
0: Вот я не уверена, что это все-таки как-то вот экологично, если честно.
1: Мыть не надо зато.
0: Ну, это правда.
1: Ну, дело вкуса, да.
0: Да. Замораживать домашние заготовки. Вот это очень популярная сегодня история. Действительно, вот замораживать всякие разные ягоды можно. Овощи очень классно замораживать. Ну, пока, например, в магазине дешево, это сезон. Почему бы нет? Кстати, некоторые очень круто замораживают еще этот зелень. Uh-huh. Прям по пакетикам раскладывают. Это все реально работает. Ну, конечно, будет отстойно, когда отключат внезапно свет. И вдруг все это потечет. Ну, придется зато устроить пир горой.
1: Да, сразу же съесть
0: все одно. Вторично замораживать уже ни в коем случае нельзя. Надеюсь, вы все, друзья, это знаете. Так, лучше приучаться к уборке с детства, чтобы во взрослой жизни тебя это не так высаживало. Мне кажется, что в детстве как раз нужно посвинячить хорошенько. Абсолютно вот в этом уверена. Мне кажется, что дети, которые постоянно жили в напряжении, что они боялись, что вот сейчас придет родитель и начнет ругать за бардак в комнате, они как будто не насладились вот этим свинством. А свинством тоже надо насладиться. Видите, вот, ну, то есть получить вот этот момент в жизни, когда ты просто лежишь и не понимаешь, где ты, а где мусор. Так удобно, классно, лежишь, поел, тут же все бросил. Вот, а потом во взрослом возрасте ты себе этого просто уже позволить не можешь. Уже все должно быть идеально, все должно быть красиво. Ну, я не знаю, почему-то нам так становится с возрастом приятнее просто, когда чисто. А пока вам нормально, когда грязно, так почему бы нет? Главное, чтобы тараканы не завелись, остальное вообще. Меня бы не парило. Я на самом деле понимаю, что если вот у меня был ребенок, и у него была бы своя комната, я бы, в принципе, туда никогда не заходила. Я просто подумала бы, что, ну, это как портал в ад.
1: Да,
0: ну,
1: не его территория.
0: Да, то есть я не должна вообще... То есть как будто я бы приучила себя к мысли, что это не в моей квартире. То есть это какая-то дверь, главное, чтобы была красивая, и чтобы она была всегда закрыта. И чтобы не портила мне мой идеальный порядок.
1: Как стриптиз. Смотреть можно, трогать нельзя.
0: Да, да, вот из этой категории. То есть чтобы я просто не понимала, что это в квартире находится здесь. И чтобы не пованивало оттуда, тараканы не бежали. Ну, понимаете, да? То есть все-таки надо будет как-то за чем-то следить. Так, посиди на сложном постельном 15 минут перед телеком, и его можно не гладить.
1: А вообще зачем гладить постельное белье? Ну, о чем?
0: Знаете, если честно, я тоже к этому пришла. Да. Я подумала, что это какая-то вообще странная история. Нам раньше говорили, что они что-то бактерии этот утюг убивает и так далее. Если вы при 90 градусах там стираете, все бактерии уже при стирке убиваются. Какой в этом смысл? Вот честно. И сказать бы, что оно прямо там круче выглядит. Я понимаю, раньше там делали с какими-то там, чтобы оно хрустело, какое-то было. Да. А сейчас, мне кажется, да ну... Не считаю тоже нужным. А ты трусы стираешь, а сосы гладишь?
1: Нет.
0: Я вообще...
1: Сушилки сразу в шкаф и нормально, честно говоря.
0: Нет, я вот, например, стринги, я вообще не понимаю, как их гладят. Ну, то есть их можно и спалить случайно. Вот, так, дальше что есть у нас?
1: Вот Евгений пишет, если сложно просыпаться с одного будильника, клади телефон со стороны жены. Она проснется и очень быстро тебя разбудит.
0: Я никогда не чищу картошку. Я покупаю сразу мытую с тонкой кожей, она продается круглый год, и прям все время вот ее такой и варю, и жарю, и делаю, и очень даже вкусно получается. Между прочим, в кожуре действительно находятся дополнительные витамины, друзья, поэтому здесь есть мысль. И время экономится, и пользы больше. Так, кстати, многие вообще кожурки, например, которые мы выкидываем, оказывается, можно есть. И совершенно по этому поводу не переживайте, что они как-то там вам повредят. Например, арбуз можно есть с корочкой. И, кстати, в некоторых культурах эту корочку и жарят,
1: да,
0: и
1: говорят,
0: чего-то там
1: больше
0: делают, и салаты из нее делают, из этой корки. Ну, в общем, не очень представляю, как это, ну вот факты. Так, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: У нас впереди игра называется «Есть контакт». Звоните, чтобы выиграть нашу фирменную кружку. Телефон 8-495-956-101-2. Ladies and gentlemen, introducing Pogo on
2: DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Этим вечером в Ростове малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. В утренние часы 22 градуса тепла, днем до плюс 27. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Tria Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Tria Motors.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от Чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем «Есть контакт», и один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя на коренные, но у нас сегодня только один звездный гость.
2: Это кто? Денис из Краснодара. Именно он будет бороться за нашу фирменную кружку. Денис, привет.
3: Да-да, привет.
1: Денис, мы тоже любим поиграть, поэтому мы сегодня даже никого больше не искали. На Денисе остановились, решили, что самое время развлечь сами себя.
2: Да.
1: Значит, кто-то из нас будет объяснять тебе, соответственно,
2: слова. Три слова.
1: Да. Давай, выбирай.
2: Можешь выбрать. Юля, Дима, Юля, Денис.
3: Да. Выбираю Диму.
1: Правильно, вот это очень хорошо. А то он тут такие слова написал. Я думаю, сейчас я буду еще париться.
2: Я что-то на них смотрю.
1: Я же тебе говорю, а ты сам себе вырыл вот эту яму. На старт, внимание, погнали.
2: Денис, мы с тобой будем делать на кухне портал. Давай вот я...
1: Что?
2: Я бы сказал это слово, ё-моё.
1: Он сказал слово портал.
2: Так, Попов, соберись. Значит так, два человека ведут между собой разговор. Они ведут светскую...
3: Диалог.
2: Нет, светскую...
3: Беседу.
2: Вот,
1: есть.
2: Отлично. И такая... Это десерт. Очень, мне кажется, по-моему, популярный в Вене. Он такой квадратный и состоит из...
3: Вафля?
2: Да. А вот прибор, который делает этот самый десерт, как называется?
3: Вафельница?
2: Да.
1: Есть.
2: Ой.
1: Что значит в Вене? У нас вот тоже, знаешь, были популярны в детстве,
2: да,
1: мы делали.
2: Да, да, у меня даже сохранилась одна.
1: Да, берешь...
2: Вот, говорят, венские вафли, мне кажется, такое вот устоявшееся.
1: Да потому что все у нас забирают. Это наше было тоже. Не надо тут все. Давайте поаплодируем.
2: Денис! Фу, я так разволновался, видишь, что даже первое слово назвал, не объяснив его.
1: Ну, два слова есть, поэтому, конечно, мы дарим наш подарок.
2: Это фирменная кружка от Радио ДФМ. Теперь тебе достается, Денис.
1: И, конечно, 10 секунд на все приветики.
3: Отлично, спасибо большое. Большой привет ДФМ, всей команде ДФМ, городу Краснодару, всем моим родным и близким, друзьям, да и вообще всем, кто меня узнал или слышал.
0: Есть контакт. Есть контакт.
4: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: всему досуточному.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Cool.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
9: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
10: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
11: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня.
2: 12+.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Итак, друзья, мы, конечно же, напоминаем вам, что в самое ближайшее время мы будем бомбить финалочку, выяснять, кто же у нас сегодня забирает нашу самую стильную, самую модную, самую крутую кружку DFM. Если вы мечтаете об этой кружке, то, естественно, у вас есть вообще все возможности ее забрать, потому что мы еще даем вам время для того, чтобы написать какие-то последние ответы. Ну, а пока несколько интересных фактов от нашего информатора Владимира Глухова. Молоко дельфина является самым жирным и калорийным среди млекопитающих. Парни с котиками привлекают девушек на 60% чаще. Ватикан и Филиппины – единственные страны, где развод запрещен законом. Именно Клеопатра изобрела эпиляцию волос. Конечно, про мертвых или хорошо, или никак. Поэтому... Лучше никак.
2: Лучше бы ввела моду на волосатых.
1: Вот ты понимаешь?
2: Даже не знаешь.
1: Ну, я тут недавно смотрела одно реалити-шоу, и там мужчинам, значит, ну, в виде какого-то там...
2: Наказание,
1: не наказание, да? А они должны были заработать деньги, и вот им за это, за деньги, типа, делают эпиляцию. И они там все такие, ужас, какой кошмар. И правильно там одна из участниц сказала, боже мой, для меня это, извините, каждые пару дней, да, жизнь моя. Вот это мучение, оно входит в программу «Женщина». Понимаешь? И поэтому мне кажется, что тут несправедливо немного. Почему вот? Мне вот, например, может быть, тоже не нравятся волосатые там ноги мужские, спины не нравятся. Но мужчинам можно, а женщина с волосатыми ногами... Ну вот муха, кстати, тоже с волосатыми ногами. И тоже ее все не любят. Видите как? Как только волосатые ноги, сразу мимо. Мимо любви.
2: Не, ну надо, конечно, признать, нам-то попроще. Вот
1: в этом плане, да, точно. Да. Понимаешь, опять же, мужчина с усами секси, а женщина с усами. Это какие-то вопросики сразу. Ну так вот.
2: Это необычное такое.
1: Да, нельзя делать комплименты женщине, говорить, что у нее очень классные усы, они ей очень идут. Даже если это действительно так. Так, первая зубная паста состояла из мела и мыла. Чем старее яйцо, тем прозрачнее и водянистее его белок. Кстати, очень многие не знают, что яйца можно не хранить в холодильнике. Их можно хранить где угодно.
2: Ну, я каждый раз в холодильнике.
1: Вообще не обязательно в холодильнике их хранить. Вы знаете, кстати, например, если ты заметил, что на полках гипермаркета и супермаркета они никогда не стоят в холодильнике, кстати, они стоят просто так. Почему? Потому что скорлупа естественным образом защищает яйцо от того, чтобы оно испортилось. Поэтому совершенно ему плевать, где оно там находится. Ну, я не знаю, может быть, если уж совсем жарко будет, и то под вопросом. Ну, то есть можно при комнатной температуре яйца вполне себе хранить, и они не испортятся. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок. It's showtime. Pago on DFM.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики.

0: on DFM. DFM.
1: Итак, дорогие друзья, мы сегодня напоминаем тему, которую обсуждаем.
2: Какой мелкий, но гениальный бытовой совет вот реально прямо упростил вам жизнь.
1: А мы уже, кстати, ничего и не обсуждаем, потому что по факту мы уже прощаемся скоро. Уже бомбим финалочку и выясняем, кто же у нас сегодня самый красавчик забирает наши подарочки. Вот, пожалуйста, тут вот нам рассказывают о том, что можно вентилятор использовать вместо фена. Я так делаю иногда, когда фен доставать лень. Ставить полторашки со льдом под вентилятор, и получается кондиционер. Знаете, я киви ем ложкой. Господи, я киви уже давно с кожуркой. Друзья, по-моему, это вредно все-таки, я не знаю. Ну, особенно, знаете, если не сильно волосатая киви, вполне себе можно слопать. Ну, правда. Если, знаешь, есть сильно волосатая, а есть не сильно волосатая киви. Ну вот, и можно тут вполне себе как бы...
2: Депилированные такие специальные
1: сорты. Ну такие, сорт. Да, сорт такой. Я там могу спокойно как яблоко есть, если честно.
2: Вы, кстати, рекомендуют, надо один раз разориться и купить зарядку для телефона в каждую комнату и не перетаскивать одну из одного угла в другой.
1: Ну и опять же, многие даже не знают о существовании хороших пауэрбанков, когда можно, там, например, есть пауэрбанки, где уже внутри этого пауэрбанка есть эти проводки с разными входами-выходами, не надо все время искать вот эти зарядки, втыкать-вытыкать, то есть очень тоже удобная история, между прочим. Покупать одежду на вырост перестала, пишет нам Елена. Очень спасает бюджет, нервы и все остальное. Вот это действительно такая вот случается история. Вот, кстати, очень классный лайфхак. Если вы будете брать ведро и сначала один пакет надевать на ведро, потом второй, третий, четвертый, потом вы просто вытаскиваете пакет полный мусором, и у вас остается еще один. Очень удобно, время тратится намного меньше. Но другое дело, что если он там протечет, вдруг, не дай бог, то тогда и не очень-то хорошо получится.
2: Нет, наоборот, опять же, хорошо, у тебя не ведро будет вот в этой всей жиже, а другой пакет тоже полезно.
1: Ну, вот, да. Так, Дмитрий, давайте последнее сообщение.
2: Так, перед тем, как мыть сковородку, все, что пригорело, можно убрать бумажным полотенцем, она все впитает. Очень хороший лайфхак. Самое полезное, что я сделал, это купил коробку носков. А 200 пар, это мы уже читали. Ну и, пожалуй, давай подводить итоги, потому что
1: время заканчивается. Кстати, еще классный лайфхак. Если вы хотите, чтобы колготки не рвались быстро, если они у вас быстро рвутся, капроновые имеется в виду, положите их в морозилку. И они тогда будут намного прочнее, проверено нашими бабушками. Они так всегда делали, потому что колготки были дефицит. И вот этот лайфхак спасал очень многих. Я, кстати, тоже помню, что колготки действительно прям в морозилке хранили. Не в холодильнике, а в морозилке. Кстати, тоже всем советую, например, косметические средства, крем или что-то хранить в холодильнике. Во-первых, они так лучше сохраняют свои свойства, а во-вторых, очень приятно, если у вас там отеки и так далее, холодненьким раз, и такое ощущение, что все и уходит сразу.
2: Так, вот. Ну что, сегодня получает от нас подарок Максим. Мы так коллективно решили за эфиром. Он писал очень много сообщений в группе DFM ВКонтакте. Если едешь в отпуск в дальний город, например, к родственникам, у тебя много вещей, проще отправлять их заранее посылкой, ехать в самолете или в поезде почти с ручной кладью. Макс так делает уже лет 20. От него же совет готовить в пакете, в духовке мясо, потом не надо ничего мыть. Добавлять растительное масло сразу в тесто на блины, не надо все время смазывать сковородку. В общем, ребята, сегодня...
1: Например, какой мужчина, вы понимаете?
2: Да,
1: он и блины
2: золотой
1: делает, и готовит, да, и вещи перевозит правильно. Давайте ему поаплодируем. Это повезло какой-то девушке, женщине, вот с таким вот чудом.
2: Или повезет.
1: Или повезет, вполне возможно, да. Тут уж как карта ляжет. Так, ну что, друзья, а мы вам желаем, чтобы сегодня вам, вне зависимости от вашего семейного положения, обязательно подфартило, чтобы у вас все было круто, и чтобы этот вечер вы провели максимально счастливо. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Этим вечером в Ростове малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, в утренние часы 22 градуса тепла, днем до плюс 27. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Tria Motors, Довотора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Tria.
6: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
7: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В Застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
6: Собираемся, дорогая!
7: В столовых Застолье, как дома, вкусно, сытно, недорого.
8: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
8: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
14: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
15: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
16: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 20 часов.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Этим вечером в Ростове малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. В утренние часы 22 градуса тепла, днем до плюс 27. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волтхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках.
5: Ну плюс.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
11: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Этим вечером в Ростове малооблачно и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, в утренние часы 22 градуса тепла, днем до плюс 27. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 23 часа. Radio DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.